еще только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Бим-Радио.
2: Это весна, это любовь.
1: Радио. Первое в Казани.

как будто залетают шутки. Я в тебя не буду влюбляться, и меня не надо.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бимрадио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-Радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Тани. Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Реклама на БИМ-радио. БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ Радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ Радио реально работает. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.
3: БИМ Радио.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: звезды.
1: Бим Радио.
2: Это весна, это любовь. С тобой Бим, Бим, Бим, Бим, Бим Радио.
1: Бим Радио. Первое в Казани.
0: Реклама на Бим Радио.

0: ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Position number one.
3: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: и наше лето.
1: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Света. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
2: Бизнес.

0: реклама на Бим-радио.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
3: Кто все это повезет?
4: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
6: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
7: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где 40 захватывающих аттракционов?
2: В Мисти-парке!
1: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
2: В Мисти-парке!
3: Огромный Мисти-парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
1: Это круто!
4: Небольшоричев, НА, 0+.
5: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
6: Шустриков.
5: И как он?
6: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
5: Повезло.
3: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что немецкий физик Арнольд Зоммерфельд, отметившийся достижениями в квантовой и электронной теории, электродинамике и многих других научных областях, с 1917 по 1951 годы 84 раза номинировался на Нобелевскую премию, но так ее и не получил. Зоммерфельд по сей день держит рекорд в этом показателе. Зато его 7 студентов стали Нобелевскими лауреатами и получили заветную премию.
0: В мире столько всего интересного.
2: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
3: Совпадение? Не думаю.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду «БИМ». Ждем вас в селе Сапугале. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт. Узнаем, что пообещали звезды нам на сегодня. Овны, не следует быть особенно доверчивым, пусть все будет под контролем. Тельцы, мысли об отпуске будут тревожить весь день. Отложите это хотя бы на недельку. Близнецы, голова готова работать, но душа попросит безмятежного отдыха веселой компании. Раки, попробуйте быть покладистым и послушным. Вам прекрасно известно, что это поможет в семейных делах. Львы, в отношениях с людьми возможны неожиданные перемены. Девы, скорее всего, вас ожидает сюрприз. Реакция на него будет нейтральной. Весы, ветер перемен подует в вашу сторону. Сейчас это будет уместно. Скорпионы, физическая активность рекомендуется вам до самого конца месяца. Вам это будет очень полезно. Стрельцы, некоторые представители этого знака с удивлением поймут, что хотят получить еще одно образование и развиваться в другом направлении. Козероги, учитесь отказывать, хотя бы иногда, и эксплуатировать других. Водолеи, будьте самим собой, не поддавайтесь сиюминутному очарованию и не отключайте разум. Рыбы, ваше настроение будет психоделическим, пусть будет больше музыки вокруг вас. Это был гороскоп на сегодня, желаем вам безмятежности бытия.

0: hoffe, du findest Liebe und ich hoffe, dass sie nicht...
1: Реклама на Бим-радио.
2: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
3: А слона не хотите? Нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ОСЗ проект С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на ВК-фест.ру.
7: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
8: Ваш секрет.

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: радио.
1: Доброе утро, любимые слушатели. Ну, мы особо ни от кого не убегаем, чтобы нас кто-то догонял, но и не медлим, потому что день шикарный, он только начинается, и надо много чего замечательного успеть. Самое главное, берем любимое радио с собой.

0: Первые в Казани.
1: С добрым чудесным утром вас, друзья. Сижу и изучаю карточки, рекомендации Минздрава, вот как нужно россиянам жить в новом году. Пункт 1. Утро. Завтрак в первый час после пробуждения. То есть с 7 до 9 стакан воды после сна, без сладких напитков. Пункт 2. Еда. Перерывы между едой 4-5 часов. Меньше колбас, соусов, белого хлеба, сладкой газировки. Вместо этого цельное зерно, вода, простые продукты. Вода и движение. Несколько глотков воды каждый час. 7000 шагов в день. При этом нужно высыпаться. 7-9 часов сна рекомендует Минздрав при температуре 18-20 градусов в спальне. При полной темноте, меньше экранов, кофеин до 14.00. А если стресс вдруг навалился, то тут помогут дыхательные упражнения, вечерняя прогулка. А перед сном записать 3 хороших события за день. Как вам? Мне кажется, замечательно.

0: Ключи. Реклама на БИМ-радио.
1: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Финал сезона, который нельзя пропустить. Рубин. Пари НМ. 17 мая. Акбарс-арена. Концерт артиста Ришата Тухватуллина. Начало программы 16:30. Билеты на официальном сайте клуба.
3: ООО «Футбольный клуб Рубин». Украинство 18-169-0013-120. Казань. Каталова 2. 0+.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
7: В Мисти парке!
8: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
7: В Мисти парке!
9: Огромный Мисти парк. ТЦ Мега. Проспект Победы, 141.
10: Это круто!
11: ИП Жоричев, НА, 0+.
12: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
13: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
14: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
15: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки.
16: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: F-White and Fire Fantasy на Бим-радио. Напомню, номер наших мессенджеров +7 92 72 42 102 8. Приветствуем всех любимых слушателей и приглашаем, конечно же, что-нибудь написать нам, передать привет, пожелать доброго утра, рассказать, где вы слушаете Бим-радио. Например, Алекс Таргин передает привет из Хабаровска. Вы представляете, как это далеко? Но расстояние для нас ничего не значит. Мы вместе на одной волне. Кстати, вот посмотрела, 7500 километров. Да, замечательное место на берегу Амура. В Казани сейчас на термометрах +23 градуса. Сегодня будет жарче, до 27, даже 32. Это по Казани. По Татарстану минимальная температура – это 27, максимальная – также 32 градуса со знаком «плюс». Переменная облачность, без существенных осадков. Ветерок сегодня будет дуть так же, как вчера, с востока или юго-востока. Скорость его составит 4-9 метров в секунду. Всем доброго утра, прекрасного дня.
1: Бим-радио.

0: этот рай.
1: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: That's right.
1: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Доброе солнечное утро, любимые слушатели. Уже 8:37. День только начинается. Пусть сегодня все сложится прекрасно у вас, у наших дорогих и самых любимых. Я спросила, где вы сейчас слушаете Бим-радио? Вот Руслан написал: «Я за рулем. Удачного дня». Взаимно. Анастасия написала: «Я слушаю на веранде дачного домика. Доброе утро». Вам тоже доброго-доброго утра. И Хабаровск тоже привет. И где бы вы сейчас ни находились, мы желаем вам самого доброго и замечательного утра. Ну, если у вас утро, потому что нас слушают на разных континентах. Всем прекрасного настроения.

0: Диапазон в эфире любимого радио. А знаете ли вы, друзья, что музыка повышает интеллект и избавляет от ментальных проблем? При прослушивании активируются оба полушария мозга. А во время игры на инструментах еще больше. Мозг одновременно следит за техникой и результатом. В итоге у музыкантов IQ значительно выше, чем у тех, кто музыкой не занимается. Но, конечно, на регулярной основе не всегда получается заниматься музыкой. Но вот прослушивать музыку мы будем всегда в эфире любимого радио. И активировать оба наших полушария. И избавляться от всяческих проблем.
1: Поехали?
2: Поехали, ребят. Ну, давайте.
1: Погода классная сегодня.
2: Да, погода классная.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
6: Кто все это повезет?
7: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
8: Соцсети могут привлечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

День начинается просто великолепно. Всем хорошего настроения. Сегодня можно отметить Всемирный день электросвязи и информационного сообщества. Что это такое? Это профессиональный праздник всех программистов, сисадминов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий и всех-всех-всех, занятых в сфере информационных технологий. Поздравляем с профессиональным праздником вас, дорогие друзья! Пишет нам Айгуль. Пишет она нам в Макс на номер +7 92 72 42 102.8. Можно и в Макс, и в ТГ, кстати, нам написать. Бимчик-любимчик, привет из Нурлата. Едем в Бавлы за мамочкой. Отдыхала в санатории. Всем хороших выходных. Привет любимому супругу Рамзису, доченьке-принцессе Азалии, сыночку-наследнику Данису. Всем привет, кто узнал. Привет Арску, Нурлату, всей Казани. Привет Калининграду. Айгуль, Нурлат. Такое классное утреннее сообщение. Доброго дня.

0: А мы продолжаем озвучивать послания от наших любимых радиослушателей. Доброе утро. Вот эта вот умница пишет нам. Труженица-умница. Зульфия. Мы с мужем в саду СНТ Руно. С утра намыла баню. Пересаживаю клубнику. Таскаю землю для будущих посадок. Отмоем бассейн. И привет, лето. Да, сейчас самые важные весенние работы. И вы, конечно, большая-большая молодец. Гордимся и восхищаемся вами. Напомню, плюс 7-92-72-42-102-8. Пишите нам в Макс и в ТГ. Михаил написал: «Доброе утро, Елена. Очень приятно услышать утром ваш мягкий голос. Сегодня что-нибудь хочется с утра романтического». Обязательно будет.
1: Отдыхай. С БИМ-радио.
2: Гороскоп на БИМ-радио. Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден». Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ecoplant3.рф.
4: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт. Узнаем, что пообещали звезды нам на сегодня. Овны, не следует быть особенно доверчивым, пусть все будет под контролем. Тельцы, мысли об отпуске будут тревожить весь день. Отложите это хотя бы на недельку. Близнецы, голова готова работать, но душа попросит безмятежного отдыха веселой компании. Раки, попробуйте быть покладистым и послушным. Вам прекрасно известно, что это поможет в семейных делах. Львы, в отношениях с людьми возможны неожиданные перемены. Девы, скорее всего, вас ожидает сюрприз. Реакция на него будет нейтральной. Весы, ветер перемен подует в вашу сторону. Сейчас это будет уместно. Скорпионы, физическая активность рекомендуется вам до самого конца месяца. Вам это будет очень полезно. Стрельцы, некоторые представители этого знака с удивлением поймут, что хотят получить еще одно образование и развиваться в другом направлении. Козероги, учитесь отказывать хотя бы иногда и эксплуатировать других. Водолеи, будьте самим собой, не поддавайтесь сиюминутному очарованию и не отключайте разум. Рыбы, ваше настроение будет психоделическим, пусть будет больше музыки вокруг вас. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам безмятежности бытия.
2: Наслаждайся. БИМ-радио.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

0: чиста, любовь последняя чиста, лети в мой сад, голубка.
1: Проведи уикенд вместе с Бим-радио. Сегодня с нами Света. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: от любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
2: Наша любовь взаимна. Вот очень приятно получать сообщение от вас этим утром. Алина пишет: «Доброе утро! Большой привет! Всем хорошего и продуктивного дня и отличных выходных!»

0: Информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. Бим Радио представляет вечер в Сан-Ремо. Новый музыкальный и танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бим Радио. Бронируйте столы на maximilians.ru, и уже 5 июня прозвучит музыка, которая когда-то гремела на фестивалях, на летних площадях, в старых кассетных магнитофонах. Наша любимая музыка. Это песни о любви, о солнце, о красивой жизни. Все в духе итальянского настроения. В программе «Итальянские хиты 80-х, 90-х» в живом исполнении, конкурсы и подарки, ведущий Альберт Хузиахметов. 5 июня, «Максимилианс», 18+.
1: Реклама на Бим-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
3: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк «Семья» и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
4: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
5: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
6: В Мисти Парке!
5: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
6: В Мисти Парке!
7: Огромный Мисти Парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
5: Это круто!
8: ИП Жуличев, НА, 0+.
9: А вы продаете рекламу?
10: Нет, просто даем послушать.
9: Красивая. 2-930-800.
1: Бим Радио. Первое в Казани.

0: наслаждайся. Сбим радио.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Медсестра подзывает санитарку.
3: Клава!
4: Да?
3: Клава, подойди сюда.
4: Чё?
3: На прошлой неделе, помнишь, я тебе говорила, чтобы ты пациентов не посылала на три буквы, помнишь?
4: Помню, чё?
3: Вот, тогда распишись, что ты прослушала лекцию по этике в медицинских учреждениях. Вот, вот тут, вот, ставь, вот здесь. Всё, пошла отсюда, давай.
5: Вот оно какое
6: солнце.
7: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
8: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
9: Программа для именинников «Первый тост».
10: Да, один из самых первых тостов и, конечно же, один из самых теплых прозвучит сегодня от коллектива «Любимого радио» в честь именинников этого дня. Сегодня 17 мая. Дорогие наши любимые, мы вас от всей души поздравляем с вашим важным днем. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия во всех сферах и неиссякаемой жизненной энергии. Ну и, конечно же, традиционно, чтобы ваши заветные мечты исполнялись. Да будет так. С днем рождения! Подписчики официальной группы «Любимого радио ВКонтакте», которые сегодня отмечают день рождения, будут нами сейчас также поздравлены, обласканы отдельно, особенно. Итак, это следующие люди. Азалия Медшина сегодня отмечает день своего рождения, принимает поздравления и приятные подарки. Азалия, с праздником вас! Дальше в этом списке именинников Региночка Сабирова, тоже вас поздравляем. Индирочка Гимадеева, авиакомпания «Северный ветер». Дорогая Индира, с праздником вас! С днем рождения мы поздравляем Василю Файзудинову, Любу Зайцеву из Казани, Галину Гордееву, город Ульяновск, Евгению Овечкину, Барнаул, Кирилла Егорова, Таню Филягину, тоже казаночку, Дениса Алексеева, «Сувар строит Казань», Руслана Русланова, Envision Group, Казань, Алексея Чернышова с 36-летием, Марса Зиадинова, Симферополь. Далее, Юрий Борисенко, поздравляем вас, Рафис Нуриев, дорогой, с праздником, Министерство лесного хозяйства. Евгения Осипова, и мы вас тоже поздравляем, завод «Эликон», город Казань. Никита Макаров, «Бастион», Казань, Эльмир Егоров, Камил Насыров, Елена Гадиева, Пристанская из Казани, Аня Хисамиева, Зуфар Хайрулин. Поздравляем вас и всех-всех-всех наших любимых, наших драгоценных радиослушателей. Будьте счастливы, мы вас очень любим.

0: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
1: Это тебе не спортзал, нельзя.
2: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
3: Застройщик ООО СЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости, барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что БИМ Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Ты ванили.
1: Ароматы ванили, сладкой ваты, клубы. Это седьмой лепесток от группы Hi-Fi. В Казани 9 часов 31 минута. Мы вновь изучаем сегодняшний календарь и видим день рождения интернета. Именно 17 мая чаще всего отмечают появление всемирной паутины или World Wide Web. Тим Бернерс-Ли представил публичный стандарт тройное W. До этого момента сеть использовалась в основном учеными. Сегодня, помимо дня рождения интернета, можно отметить Всемирный день выпечки, День дворника, Всемирный день садовода, День Плюшкина, что-то очень интересное, День пульмонолога, День промышленного альпиниста. С праздниками и с прекрасным выходным днем вас!
2: Весна, весна в Казани, весна, весна.
3: Бим-радио. Первое в

0: Радио. Первое в Казани.
1: БИМ-радио. Прогноз погоды на БИМ-радио.
2: Доброе утро, любимые слушатели. Сегодня установится жаркая погода. В Казани это плюс 28, плюс 32. По Татарстану от 27 до 32 градусов выше нуля. Переменная облачность сегодня ожидается без существенных осадков. Ветер будет восточный с переменой на юго-восточный 4-9 метров в секунду.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Бим-радио. Прогноз погоды на Бим-радио.
2: Доброе утро, любимые слушатели. Сегодня установится жаркая погода. В Казани это плюс 28, плюс 32. По Татарстану от 27 до 32 градусов выше нуля. Переменная облачность сегодня ожидается без существенных осадков. Ветер будет восточный, с переменой на юго-восточный 4-9 метров в секунду. Местами порывы.

0: стану от 27 до 32 градусов выше нуля. Переменная облачность сегодня ожидается без существенных осадков. Ветер будет восточный с переменой на юго-восточный 4-9 метров в секунду. Местами порывами до 13 метров в секунду. Жаркой будет и следующая неделя. В понедельник 30 градусов, как и во вторник. В среду даже до 31. В четверг и в пятницу 26-25 градусов. В субботу 28. А вот в будущее воскресенье плюс 21, и уже начнутся дождики.
1: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сооснователь рекламного агентства Setters Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800.

0: Процветай! С Бим Радио!
1: Кофе обогнал чай по популярности у россиян. Вот такая вот ситуация сложилась. Утверждение о том, что Россия окончательно превратилась из чайной страны в кофейную, является неоспоримым фактом, говорят эксперты. На смену растворимому кофе из банки пришла целая кофейная культура. И значительную роль в становлении этой культуры является кофе на вынос, когда берем стаканчик напитка и бежим куда-то дальше по делам. Поэтому, ну, если любите кофе, то сегодня можно отметить это событие соответствующим образом.

0: Без возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт. Узнаем, что пообещали звезды нам на сегодня. Овны, не следует быть особенно доверчивым, пусть все будет под контролем. Тельцы, мысли об отпуске будут тревожить весь день. Отложите это хотя бы на недельку. Близнецы, голова готова работать, но душа попросит безмятежного отдыха веселой компании. Раки, попробуйте быть покладистым и послушным. Вам прекрасно известно, что это поможет в семейных делах. Львы, в отношениях с людьми возможны неожиданные перемены. Девы, скорее всего, вас ожидает сюрприз. Реакция на него будет нейтральной. Весы, ветер перемен подует в вашу сторону. Сейчас это будет уместно. Скорпионы, физическая активность рекомендуется вам до самого конца месяца. Вам это будет очень полезно. Стрельцы, некоторые представители этого знака с удивлением поймут, что хотят получить еще одно образование и развиваться в другом направлении. Козероги, учитесь отказывать хотя бы иногда и эксплуатировать других. Водолеи, будьте самим собой, не поддавайтесь сиюминутному очарованию и не отключайте разум. Рыбы, ваше настроение будет психоделическим, пусть будет больше музыки вокруг вас. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам безмятежности бытия.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Света. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: украшение труси. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
2: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2 930 800.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: В Казани по республике сегодня установится жаркая погода до 32 градусов со знаком плюс, поэтому пейте больше воды, защищайте голову головным убором, избегайте выхода на улицу в пик солнечной активности, это с 11 до 16 часов. Берегите себя и всем прекрасного дня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я не говорю, что я Бэтмен. Но обратите внимание, что еще никогда никто не видел меня рядом с Бэтменом в одно и то же время.
2: Это чудо! Чудо! Чудо!
3: О, да, детка! Это Соул! Соус белых!
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: радио.
1: Информация на правах рекламы. БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Это выпускной по-взрослому. Атмосфера, где можно абсолютно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, флирты, танцы, аттестация, коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня, ресторан Максимилианс. Собираемся в 20.00 и проводим выпускной по-взрослому вместе с БИМ-радио. Максимилианс.ру. Здесь найдете все подробности. Строго 18+.
0: Реклама на БИМ-радио.
2: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в Илмане отличный цемент. Илман, Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
4: Внимание, внимание! Бесплатная диагностика автокондиционеров и рефрижераторов. Заправка фреоном по адресу. Аделя Кутуя, 161А. Телефон 258-91-21.
5: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11.00, улица Каюма-Насыри. Без возрастных ограничений.
6: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 29 мая. Братья Гримм.
7: Лапы ресницами и
6: подробности на maximilians.ru.
8: Запрещено для детей.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

0: утра.
1: БИМ Радио. Первое в Казани.
0: 10:34. Друзья, у кого-то время еще первого завтрака, у кого-то уже второго. Россиянам назвали идеально подходящие для завтрака продукты. Итак, примерами хорошего завтрака можно назвать кашу с вареными яйцами, авокадо или творог с ягодами, а также яичницу. И специалисты уточняют, что некоторые продукты не обязательно есть только по утрам. Например, творог, яйца можно употреблять как на завтрак, на обед и на ужин, а также в качестве перекуса. Авокадо, по словам диетологов, можно есть в любое время. Оно делает блюдо сытнее и полезнее. Что касается каш, то советуют их есть в первой половине дня. Это касается мюсли. Их нужно выбирать особо внимательно. Важно, чтобы они были изготовлены именно из цельных злаков, а не просто из сладких хлопьев с сахаром. Хорошие мюсли должны содержать клетчатку, также кусочки фруктов и орехи. Приятного аппетита!

0: Бам! На Бим-радио.
1: Да, в рубрике «План Кабан» расскажем о самых ярких, самых крупных и интересных событиях, которые можно посетить в Казани. Сегодня в Казани на стадионе «Татнефть-Арена», мы знаем, пройдет 4-й матч финальной серии клуба Кубка Гагарина 2026 между «Акбарсом» и «Локомотивом», поэтому мы пожелаем удачи участникам, особенно, конечно же, желаем удачи нашей любимой команде. Совершенно бесплатных событий, которые можно посетить свободно. В парке Елмай пройдет музыкальный вечер с концертной программой школы вокала и творчества. С 16.00 до 17.30 на сцене прозвучат сольные и ансамблевые номера участников. Вход свободный. Приходите поддержать юных артистов. С 16 до 17.30 на сцене парка Елмай. 0+, без возможности.

0: возрастных ограничений. В 17:00 в Национальной библиотеке Татарстана Пушкина 86 пройдет встреча с музыкальным продюсером Юрием Федоровым, посвященная выпуску двойного винила «Трибьют Ильхаму Шакирову». В программе обсуждения проекта, прослушивание обновленных версий классических песен легендарного артиста. Вход свободный, но для того, чтобы поучаствовать в этом событии, необходима регистрация, поэтому об этом позаботьтесь, пожалуйста.
1: Рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные? «План Кабан» на Бим-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Сегодня в Казани и по республике будет жарко. Плюс 28, плюс 31. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный прогнозируют, или же юго-восточный 4-9 метров в секунду. Местами порывами до 13 метров в секунду. В столице республики сейчас плюс 27 градусов.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Position number one.
2: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

Доброе утро, друзья. Сколько было уже говорено про такую категорию девушек, как тарелочницы. Ну а теперь вместо тарелочниц мужчин стали обманывать букетчицы. Рассказывается в интернете, что девушки знакомятся с молодыми людьми, приглашают на свидание и на встречу заводят их в цветочный магазин. А там они покупают букет, ну, понятно, что не дешевый, даже на десятки тысяч рублей. Потом пара отправляется на прогулку с этим букетом, и спустя какое-то время девушка под предлогом срочных дел внезапно исчезает с этим супер дорогим букетом. Вот такие, друзья, дела. Новый вид мошенничества на свиданиях стал набирать популярность в России.

0: Отдыхай. С БИМ Радио. С БИМ Радио.
1: Гороскоп на БИМ Радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ Радио — ООО «Профгарден».
3: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ecoplant3.рф.
4: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт. Узнаем, что пообещали звезды нам на сегодня. Овны, не следует быть особенно доверчивым, пусть все будет под контролем. Тельцы, мысли об отпуске будут тревожить весь день, отложите это хотя бы на недельку. Близнецы, голова готова работать, но душа попросит безмятежного отдыха веселой компании. Раки, попробуйте быть покладистым и послушным. Вам прекрасно известно, что это поможет в семейных делах. Львы, в отношениях с людьми невозможны неожиданные перемены. Девы, скорее всего, вас ожидает сюрприз. Реакция на него будет нейтральной. Весы, ветер перемен подует в вашу сторону. Сейчас это будет уместно. Скорпионы, физическая активность рекомендуется вам до самого конца месяца. Вам это будет очень полезно. Стрельцы, некоторые представители этого знака с удивлением поймут, что хотят получить еще одно образование и развиваться в другом направлении. Козероги, учитесь отказывать, хотя бы иногда, и эксплуатировать других. Водолеи, будьте самим собой, не поддавайтесь сиюминутному очарованию и не отключайте разум. Рыбы, ваше настроение будет психоделическим, пусть будет больше музыки вокруг вас. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам безмятежности бытия.
5: Hello.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Света. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ТТС.
2: ТТС.
3: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: эфире Вимрадио композиция «Сомбор». 11 часов и 10 минут. Момент, когда столбики термометров рвутся, можно сказать, к 30 градусам со знаком «плюс». Любопытно, что вот такая жара установилась на территории Поволжья и на Урале, а в Сочи сейчас всего лишь 15-17 градусов тепла.
1: Красота опасная, сильная, страстная. Ну что, поехали.

0: Первые в Казани.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Однажды я не вовремя зашел в спальню родителей и увидел, как они клеили обои. Пришлось им помогать.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: Звук поставим.

Сэм Хант на Бимрадио Take Your Time. День сегодня жаркий, день сегодня спортивный. Помимо того, что в Казани на стадионе Татнефть-Арена пройдет 4-й матч финальной серии Кубка Гагарина 2026 между местным нашим любимым Акбарсом и ярославским Локомотивом, еще сегодня и встречаются две замечательные команды. Это новосибирский Локомотив и Зенит. Казань в 16:00 встреча. Матч за бронзу Кубка России по волейболу. Желаем удачи нашим ребятам.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Алма». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская 20.
3: Наступает время жарких летних вечеринок. Бим-радио представляет «Вечер в Сан-Ремо». Новый музыкальный и танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бим-радио. Бронируйте столы на maximilians.ru. Встречаемся 5 июня. Прозвучит музыка, которая гремела когда-то на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах. Это наши любимые хиты. Песни о солнце, о любви и красивой жизни. Танцы, атмосфера курортного вечера, итальянские хиты 80-х, 90-х в живом исполнении, конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня, 20:00, Максимилианс, 18+. Мы вас будем ждать.

0: Ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Шунина.
1: БИМ-радио. Первое в Казани. Прогноз погоды на БИМ-радио.
2: Сейчас...

0: радостно.
1: БИМ-радио. Первое в Казани. Прогноз погоды на БИМ-радио.
2: Сейчас за окном очень-очень жарко, плюс 27,5. Сегодня максимум это 28-32. Вечером будет чуть-чуть прохладнее, плюс 26, плюс 28 градусов. Ну а в ночное время ожидается от 12 до 19 градусов со знаком «плюс». И давайте поговорим о погоде на завтрашний день. Обещают нам переменную облачность без существенных осадков. Ветер будет восточный, северо-восточный 5-10 метров в секунду. Днем местами порывами до 13 метров в секунду. Завтра столбики термометров также будут стремиться к отметке плюс 28, плюс 33.
3: У природы нет плохой погоды.

Сетейный маркетинг обеспечивает личное знакомство с вашим брендом. Вам не нужно искать подрядчиков в разных местах. Мы все сделаем за вас и сделаем с удовольствием. Оставляйте свою заявку, и мы предложим готовое комплексное решение продвижения под ваш бюджет. 2-930-800. Ждем вашего звонка. Вот уже завтра, с понедельника, будем рады ответить вам и, конечно же, с вами повзаимодействовать. 2-930-800 – это любимое радио, это BIM Media работает для вас.

Валерий Леонтьев, «Дельтаплан». Ну, а мы летим дальше. И вот вижу, бизнес, как всегда, задается таким вопросом. Где сегодня искать клиентов? На радио или в социальных сетях? А мы отвечаем. И там, и там. Бим-радио закрывает ваш вопрос и ваши боли комплексно. Во-первых, голос в эфире создает узнаваемость и масштаб. 200 тысяч слушателей, даже более того, в сутки. Контент в социальных сетях дает визуальный контакт и прогрев.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Татары не знают слова «назад». Только «Алга». Только вперед. С ОСАГО от Альфа-страхования так будет всегда на любой дороге. Без лишних трат и остановок на переживания. АО «Альфа-страхование» – лидер рынка ОСАГО в России. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка. На основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
2: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! BIM Radio представляет вечеринку «Вечер Сан Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане Maximilian's. В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня Maximilian's, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Реклама на BIM Radio – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Отдыхай с БИМ Радио.
1: Любимое радио уже более 30 лет с вами. И в работе, и в досуге. Всегда мы вместе. Ну, нам очень любопытно, чтобы вы нам рассказали, поведали свою историю, почему вам нравится быть с нами. А что вот, если продолжить фразу? Мне нравится быть с БИМ Радио, потому что... И очень приятно, что вы делитесь и оставляете отзывы на Яндекс.Картах. Вижу, в Дубльгиз тоже замечательный отзыв. БИМ Радио – прекрасная радиостанция. Слушаю каждый день. Спасибо вам за хорошее настроение. Татьяна, спасибо большое за теплый и искренний отзыв. Мы любим вас.

0: Это Global DJs на Бимрадио. What a feeling! Что за прекрасное чувство прохлады. И вот пришел Альберт Ботанин и спас меня. Включил кондиционер. Я с вами сегодня была с 8 утра. И было достаточно комфортно, но где-то полчаса я сидела и уже страдала от жары, но вот как-то не сподвиглась все-таки включить кондиционер. Спасибо Альберту Ботанину. Он с вами проведет дальше. Замечательное эфирное время. Хорошего всем настроения. Жаркого, прекрасного дня, отдыха, работы. Вот что сегодня вы планируете, пусть все реализуется самым прекрасным образом. С вами была Елена Медова. До встречи. Пока-пока.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Гороскоп» на Бим-радио ООО «Профгарден».
4: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду «БИМ». Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт «Экоплант3.рф».
5: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт. Узнаем, что пообещали звезды нам на сегодня. Овны, не следует быть особенно доверчивым, пусть все будет под контролем. Тельцы, мысли об отпуске будут тревожить весь день. Отложите это хотя бы на недельку. Близнецы, голова готова работать, но душа попросит безмятежного отдыха веселой компании. Раки, попробуйте быть покладистым и послушным. Вам прекрасно известно, что это поможет в семейных делах. Львы, в отношениях с людьми невозможны неожиданные перемены. Девы, скорее всего, вас ожидает сюрприз. Реакция на него будет нейтральной. Весы, ветер перемен подует в вашу сторону. Сейчас это будет уместно. Скорпионы, физическая активность рекомендуется вам до самого конца месяца. Вам это будет очень полезно. Стрельцы, некоторые представители этого знака с удивлением поймут, что хотят получить еще одно образование и развиваться в другом направлении. Козероги, учитесь отказывать, хотя бы иногда, и эксплуатировать других. Водолеи, будьте самим собой, не поддавайтесь сиюминутному очарованию и не отключайте разум. Рыбы, ваше настроение будет психоделическим, пусть будет больше музыки вокруг вас. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам безмятежности бытия.

0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами Света. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» Оагава.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: 3, 4, 5, 6, 7. Вот с такой скоростью примерно сейчас растет температура воздуха на улице. Ну что, летняя жаришка наступила. Но мы, собственно говоря, и не против. Пожалуйста, пожалуйста.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Альберт Ботанин появился в студии Бим-радио. Всем прекрасного, солнечного, отличного, жаркого настроения. Не забывайте панамки и побольше пить жидкости, потому что плюс 30 на данный момент. И осадки ожидаются только лишь на следующей неделе. Пока без них. Вообще вся предстоящая неделя тоже будет очень теплой. Плюс 31-32. Ну, в общем, да. Рассада колосится. Все, пора высаживать уже. Ну, я вижу, как вот эти проезжают мимо автомобиля, наполненные вот этими всеми зелеными насаждениями. Чем занимаетесь вы? Как проходит ваше воскресенье? Рассказывайте. Неужели на даче?
2: Реклама на Бим-радио.
3: Где 40 захватывающих аттракционов?
4: В Мисти-парке!
3: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
4: В Мисти-парке!
5: Огромный Мисти-парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
3: Это круто!
6: Небольшой личев НА.
7: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
9: Финал сезона, который нельзя пропустить. Рубин. Пари НМ. 17 мая. Акбарс-Арена.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну, такие теплые ночи, да, действительно, напролет, на проход, я бы даже сказал, что называется, бери подругу и гуляй. Классно, тепло, замечательно, здорово, в общем, никакого стресса. Кстати, по поводу стрессов, тут такая новость промелькнула. Татарстан вошел в список самых спокойных регионов страны. А лидерами по уровню стресса стали, естественно, Москва и Санкт-Петербург. Вот, исследование показало, что жители нашей республики реже других сталкиваются с тревожностью, эмоциональным выгоранием, и это связано с более спокойным ритмом жизни, крепкими семейными связями и способностью сохранять внутренний баланс даже в непростые периоды. Про Чак-Чак ничего не написали. Странно, по-моему, он тоже очень... Ладно, в общем, ну и, естественно, всяких мероприятий-то у нас сколько всяких разных происходит. Вот тут, например, все социальные сети полнятся уже фотографиями с готовящегося фестиваля НУР. Вот это световое шоу на фасаде Кремля. Да и не только на фасаде Кремля, там всякие разные. Напомню, с 28 по 31 мая в Казани пройдет 6-й международный фестиваль медиаискусства НУР. Классная штука. Если вы как-то будете прогуливаться по ночной Казани, обязательно что-нибудь да увидите. Ну, пока там репетиции, настройки, но уже красиво. Уже красиво.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Девушка говорит парню: мне важно, чтобы мужчина, который будет рядом со мной, был умнее меня.
4: Ну, я свободно говорю на 6 языках. Я музыкант, я кандидат юридических наук.
3: Фу, зануда.

0: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Вот что бывает, когда песня хорошая, слова тоже в целом неплохие, и человек петь даже умеет. Ну, не то, чтобы я как бы Шатунова, ну да. А вот Кенни Уэст, получается...
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
0: Ну, строго говоря, это не совсем Кенни Уэст, конечно. Нейроночка написал. Но в целом неплохо получилось. Вайбовенько. Так, а тут вот мне написали слушатели наши. Да, действительно, вот все, прям фотографии скидывают. На даче вкалывают по полной программе. Ну как, может и не на даче, где-то, в общем, на фазенде. Высаживают, все такое. А тут вот специалисты, значит, предупреждают. Дачные работы повышают риски инфаркта. Ты смотри, что, в общем, инфаркта. Подъем тяжести и длительная работа в наклоне создают сильную нагрузку на сердце и резко повышают давление, особенно в жаркую погоду. Чтобы снизить риски, специалисты советуют делать разминку. Только еще и разминаться надо перед этим, ты смотри. Я так просто не могу копать. Я пойду сначала штангу потягаю, разомнусь, да? Вот. Чаще отдыхать, пить побольше воды и не работать в одиночку. Ну, как бы да. А с другой стороны, вот дачная работа, это же как с кофе. Вот каждый раз новости про кофе. В один день читаю, что кофе невероятно полезен, пейте его побольше. Другая новость. Кофе – это страшная штука. Ни в коем случае вызывает то сё. И следующая новость. Кофе очень важен. В общем, непонятно. С дачными работами такая же история. Кто-то говорит, что, ну, физкультура же, физическая нагрузка, полезно, все дела. А вот кто-то говорит, что, опасно. Ну, в общем, как и везде, главный баланс. Главный баланс. И все это, конечно же, чтобы был под хорошую музыку. Вот впереди тут Shattered Dreams от Johnny Hates Jazz появится на Beam Radio. Классная летняя музычка для того, чтобы, наверное, не работать все-таки, а получать удовольствие.

0: Но прямо сейчас информация на правах рекламы. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной, по-взрослому, что называется. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят только отлично. Живые эмоции, смелый флирт даже. И танцы, аттестация, коронация короля и королевы. Вечеринки за лучший выпускной наряд. Да, вот выпускные наряды у вас же где-то есть. Ну вот, надевайте. Ведущие по балу Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон. Ну и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня. Ресторан Максимилиан. Сбор гостей в 20.00. В общем, встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Строка 18+.
1: Реклама на Бим-радио.

0: представитель рекламного агентства Setters Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж».
2: Добрый мой новый герой, мы с тобою снова...
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Диагностика автокондиционера бесплатна. Аделя Кутуя 161А, 258-91-21, 258-91-21.
6: Папа, еще круг!
7: А я на боулинг.
8: Мам, я в игровые автоматы.
9: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. Братья Гримм.
10: Лапы ресницами и взлетают. И ты после фильма.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.

0: Это Life Mandatek, только что на Beam Radio. У меня сразу вопрос, а где Tectonic? Куда он пропал? Куда потерялось вот это забавное вращательное перемещательное движение? Ну, в общем, как взлетел танец, так и потерялся где-то там в 2000-х, 2010-х.
1: Выходной с тобой на Beam Radio.
0: Так, ладно, про молодость повспоминали, и давайте к детям. О детях. В общем, детям до 14 лет в России могут ограничить доступ к соцсетям. С такой инициативой выступил член общественной палаты Евгений Машаров. Он объяснил предположение необходимостью защитить подростков от мошенников и опасного контента. Вот. Ну, естественно, все только для защиты. По его словам, многие дети сами обходят запреты ради мессенджеров, соцсетей, игр, из-за чего подвергают себя риску. Ну, хочется напомнить Евгению этому Машарову, что сколько детям не запрещай, они выход все равно найдут. Они уже с 3 лет умеют пользоваться вашими всякими интернетовскими штуками похлеще, чем мы. Так что это бесполезно. Запретный плод всегда сладок, поэтому запрещай, не запрещай, все равно обход найдут. Так, вспомните себя, чего вам в детстве запрещали? Вы прям как будто такие, да-да-да, я вот не буду ничего делать, точно-точно.

0: Вот слово «иногда». Раньше было «иногда», сейчас гораздо чаще. Но это я про отключение мобильного интернета теперь в Казани. А тут вот новость очередная появилась.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Жители Казани продолжают массово жаловаться на плохую работу мобильного интернета. Третий день, даже четвертый день подряд уже. Многие также начали получать СМС от операторов о временных ограничениях в целях обеспечения мер безопасности. И вот такая вот история. Приложения с белых списков также загружаются с трудом. Угу, пишут жители Казани. Как там у вас? Как там у вас мобильный интернет? Работает ли он вообще там на улицу? Выходишь когда? Ну, мы же все привыкли, дома Wi-Fi, все нормально, выходишь на улицу, и да и не до телефона, собственно говоря, там на дорогу надо смотреть. Работает ли у вас мобильный интернет?

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: по украшениям труси. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Позиция номер 1.
5: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: У меня почему-то эта песня ассоциируется с пляжем. Вот где-то на пляжной какой-нибудь такой вечеринке шикарно бы зашла, где вот эти шезлонги, коктейли, мокрые тела. Кстати, о сне. Тут на пляже, кстати, мы тоже тут поем. Chris Rea on the Beach появится совсем скоро, ну, сразу после Бруно Марса. Кстати, о сне будет сейчас новость.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
0: В общем, тут ученые, специалисты, как всегда, не сидят на месте, что-то поисследовали, опять выяснили, что крепкий сон, хороший, это самая эффективная штука, чтобы избавиться от стресса. Ну, мы, в общем-то, считали, что там вот спортивные тренировки, отказ от сигарет, алкоголя, который делает вашему здоровью, от фастфуда, ну вот это все, как бы, так, и прочее-прочее, это помогает избавиться от стресса. А, оказывается, нет, крепкий сон эффективнее спорта и правильного питания. Все, можно не заниматься спортом и даже есть все подряд. Главное высыпаться, заявили ученые в борьбе со стрессом. Спасти организм от последствий хаотичного графика переработок могут исключительно длительный сон и отдых. Обеденный сон особенно мне нравится, да. Но нам пока не до сна, у нас тут классная танцевальная музычка.

0: Проведите уикенд вместе с Бим-радио. Сегодня с нами Света. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Вот у Светы почему-то дорога в аэропорт – это какая-то грустная история. Хотя у большинства людей дорога в аэропорт – это дорога куда-нибудь в отпуск. Ну, в какую-нибудь теплую страну, в Италию какую-нибудь. Кстати,
1: выходной с тобой на Бим-радио.
0: У нас, конечно, сейчас не хуже, чем в Италии, да в целом даже лучше, объективно же лучше, правда же лучше. Кстати, об Италии-то я забыл совсем. У нас тут информация на правах рекламы наступает. Время жарких летних вечеринок. Бим-радио представляет вечер в Сан-Ремо. Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бим-радио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на «Максимилианс.ру» уже совсем скоро. Уже прям совсем ерунда. 5 июня осталось-то. Музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах. Песни о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе «Итальянские хиты 80-х и 90-х» в живом исполнении, естественно. Танцы, атмосфера курортного вечера – это все с вас. Ну и конкурсы, подарки – это уже все с нас. Ведущий вечера – Альберт Хузяхметов. 5 июня в 20:00. «Максимилианс» 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Зеланд на гербе Казани охраняет город уже 1000 лет, а Альфа-страхование – вашу недвижимость от потопов, пожаров и даже того, что падает. Оформляйте онлайн или в офисах Альфа-страхования. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка по всем вопросам. АО «Альфа-страхование», ОГРН 102-773-943-1730, Москва, проспект Лихачева, дом 15, помещение 2/15.
3: Ваш

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Beam Radio реально работает. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Какая классная песня. Creep, Radiohead. Хит 92-го года. Ну, как хит 92-го года. Изначально, конечно, не совсем хит, а потом как популярность. Кстати говоря, там же был скандал с нарушением авторских прав у этой песни. Там, в общем, был такой Альберт Хаммонд и Майк Хелвуд. И у них песня тоже была The Air That I Breathe. И вот, последовательность аккордов в этой песне почти, говорит, такая же, как в песне Creep. Вот, подали в суд, естественно, там все это долгое разбирательство, но ребят сказали из Radiohead, сказали, ну да, что-то где-то, может, мы, собственно говоря, и позаимствовали, поэтому в целом можем поделиться авторскими правами и гонорарами. Вот, и вот эти вот Альберт и Майк сказали, ну ладно, раз вы честно признались, мы небольшую только часть гонорара возьмем, немножечко только отщипнем, а так и быть, ладно уж, пользуйтесь. Такая вот она, музыкальная доброта.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Луна, деточка, это обратная сторона Солнца. Да.
4: Да, Луна. Солнце пилявых.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Так, я сейчас буду ругаться. Буду ругаться на мессенджер Макс. Вы уж меня извините, конечно, но, значит, сижу я, значит, тут уже полтора часа на работе. Новости вам всякие читаю интересные, что-то тут рассказываю вам. И думаю, ни одного сообщения. Что за ерунда? Куда? Что? Все уснули, что ли? Что, может, мы перестали вещать? А нет, он завис просто. Завис, и тут вот все разом ваши сообщения. Как прилетели только сразу, когда он отвис. Не успею все прочитать. В общем, всем спасибо за отклик. Оказывается, вы мне писали, что-то писали. Вот из важного тут, например, Ольга нам писала, что мост от Сухой реки в сторону Семиозерки идет ремонт. Очень большая пробка в обе стороны. Вот, спасибо вам большое, Ольга. В 12.00 она это еще написала, представляете? Целых полтора часа шло. Ужас. Гульнар тут вот фоточками, значит, радует. Говорит, манты сейчас будет делать. Прекрасно. Так, Рафиль передает всем благополучие, добра и вот это все. Говорит, интернет у него работает, все нормально. И вот еще и Нина написала, добрый день, Петр. Нас продолжает путать по голосам. Это прекрасно. Не Петр. Ну ладно. Работает, все нормально. С интернетом все хорошо, настроение прекрасное. Все что-то делают, что-то копают, что-то готовят. Главное, не на солнышке подолгу не находитесь, потому что +32 сегодня обещают. Побольше водички и панамку не забывайте.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Внимание, внимание! Бесплатная диагностика автокондиционеров и рефрижераторов. Заправка фреоном по адресу: Аделя Кутуя, 161А. Телефон 258-91-21.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: По-моему, отличная песня. Вот где-то ехать вот за городом сейчас с открытыми окнами под эту песню громко-громко мне очень нравится. Погода такая летняя, потрясающая. Но не все так хорошо с этой летней погодой, как выясняется. Тут кое-чего появляется.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Так, в общем, табуреточка есть рядом? Присаживаемся, да, вот, потому что из-за потепления в Татарстане могут появиться ядовитые черные вдовы. Это пауки такие, вот. Но не так все страшно. Во-первых, могут появиться, а могут и не появиться. Во-вторых, их же надо еще встретить. Не так уж они и часто встречаются. В-четвертых, они не всегда кусают, только для самообороны. Ну и в-пятых, как бы, ну нечего паука провоцировать и не укусит. Конечно, ядовитая штука, но в целом, я думаю, современная токсикология с этим справляется. Кроме всего прочего, ученые сообщают, что также могут появиться боливария короткокрылая, вид богомола. Я посмотрел, ну, выглядит неприятненько. Такая штука крупная достаточно, но не ядовитая. Ну, укусит, просто больно, ничего страшного. Так, длина тела самцов до 45 мм, 4,5 мм, а у самок, самки побольше, да, 5,5 мм. Страшная штука. Но зато ее легко заметить, в случае чего. Как там у вас с находками на дачных участках? Чего-нибудь находили уже такого интересного, необычного? Скидывайте свои находки, юные любители энтомологии.

0: Константин Арсеньев, он же Паскаль, так зовут этого композитора и аранжировщика, музыканта, все подряд, все вместе в нем. И вот эта вот песня меня в музыкальной школе, ну, поначалу, конечно, очень нравилась, а когда я начал ее, ну, пытаться выучить, петь, думал, ну, зачем такой сложный, такая сложная мелодия? Но красиво.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
0: Что у нас еще тут красивого, музыкального, возможно, сложного, а может быть и простого, удобоваримого из музыки появится? Майкл Джексон тут стоит, не дождется выхода. Black or White. Через пару мгновений мы услышим. Еще в этом часе Чумаков и Саруханов. Моя любовь по городу у них там пройдет. Ну, не моя, их любовь. А может и моя где-то там тоже ходит. Не знаю, пока не встретил.

0: Если ваша любовь от вас в другую сторону убегает, не пытайтесь ее догонять. Ну, во-первых, это бесполезно. Во-вторых, лучше на такси. Да, так быстрее, экономичнее. Правда, говорят, дорого сейчас. Подробнее расскажу.
1: Что люблю.
2: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Тут появилась такая новостная заметка. Жители Казани жалуются на цены в такси в Казани на данный момент. Там говорит, что, ну, собственно говоря, как вы хотели? Такая жара. Пешком же не хочется вам идти? Ну, казалось бы, вот, хорошая погода, гуляйте, можно пешком прогулять. А не хочу пешком, хочу, чтобы меня... Ну, тогда, собственно говоря, вот и все логично. Ничего в этом такого удивительного нет. Цены всегда на такси зависят от погодных факторов, от количества водителей на линии и вообще от всяких разных факторов. Так что, дороже, ладно, что поделать. Это же такси, это же не общественный транспорт. Все логично. Не хотите пешком? Да. Но пешком не хотим, по жаре-то.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки.
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Рассказ нашего слушателя Дмитрия. Здравствуйте. Хотел рассказать вам про моего дедушку Дмитриева Ивана Дмитриевича. Иван Дмитриевич родился 10 января 1918 года в селе Чепчуги Казанской губернии. В августе 1938 года был призван в Красную армию. Служил на Дальнем Востоке. Великая Отечественная война застала его на советско-китайской границе. Дидя, так мы называли нашего героя, он прошел нелегкий путь от красноармейца до лейтенанта Красной армии. Героически сражался и защищал нашу страну. Проявил большие организаторские способности, поэтому в 1943 году был направлен на курсы командирского состава 70-й армии в Курск. По окончании командирских курсов он был назначен командиром роты 148-го стрелкового полка 135-й стрелковой дивизии. Его рота сражалась на самых ответственных участках Центрального фронта. На Курской дуге во время тяжелого боя был тяжело ранен в голову. После восстановления продолжил командовать ротой, которой чуть ли не каждый день приходилось участвовать в тяжелых боях. После второго ранения в ногу в 1944 году был комиссован. Состояние здоровья не позволило ему вернуться на фронт. За храбрость и отвагу в войне с фашистскими войсками он был награжден орденом Красной Звезды, медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне. В мирное время был награжден многими юбилейными медалями и медалью маршала Победы Жукова. Иван Дмитриевич 6 лет и 9 месяцев не был дома, защищая родину. После восстановления вернулся в родное село Чепчуги Высокогорского района. Трудился в колхозе, так как была большая нехватка мужской силы. После войны участвовал в строительстве ГЭС, где после трудился энергетиком. И даже будучи на пенсии, развозил молоко на лошади. Хотя это было ему не совсем легко. Осколки в его ноге не давали покоя. Мальчишки в деревне знали, что у дяди Вани всегда в кармане пиджака есть конфеты, и с радостью бежали за ним. Он катал их на лошади и угощал конфетами. И еще я прекрасно помню, что когда мы просили его рассказать про войну, он всегда отшучивался. Даже тогда он защищал нас и не рассказывал ничего, чтобы мы не знали ужасы войны и фашизма. Это лишь малость, что можно написать про этого мужественного человека. Сына моего тоже зовут Иван Дмитриевич. Вот такой был мой дед Дмитриев Иван Дмитриевич, Дидя.
3: Корабли постоят,

чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь весь в друзьях и в мире.

0: я, конечно, вернусь. Весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Проведите уикенд вместе с ФИМ-радио. Сегодня с нами Света. Уикенд. Отдыхай с ФИМ-радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы «Уикенд» на БИМ-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть...
1: Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: вот так вот всегда бывает. Может, нет, может, да, не знаю. О чем я думаю, сам догадайся. Вот в этом все женщины. Но мы вас за это любим, собственно говоря, дорогие вы наши. Прекрасные, замечательные, потрясающие. Куда же мы без вас, особенно в такую жару? Кто нам еще вкусного лимонадика сделает? Или чай? Ну, чай только не холодный. У нас в Татарстане холодный чай не любят. Ладно, Альберт Батанин, студия Бимрадио. Впереди много интересного. Двигайтесь ближе.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
1: ДТС. Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
3: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бимрадио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей.
7: Бимрадио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бимрадио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и ПИМ-радио представляют 29 мая. Братья Гримм.
3: Лапы ресницами и взлетай. И ты после фильма.
2: Подробности на maximilians.ru.
0: Запрещено для детей.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: выходной с тобой на Бим Радио.
1: Так, ребята, если у вас есть, ну, как сказать, свободное время, и вот вы обычно там рилсики какие-то листаете, нет, не этим нужно заниматься. Я тут для себя открыл новое развлечение. Я захожу в комментарии, ну, не знаю, какой-нибудь организации, куда угодно, в общем, и читаю, там люди такое пишут, ну, вот на всяких этих, да где угодно вообще, на любых сервисах, в дубльгиз или в двагиз, как правильно, кстати, дубльгиз или двагиз? По-моему, дубльгиз. Давно это так называлось там в Яндексе. В общем, наткнулся я тут такой на... Ну, мне же интересно, что про нас пишут, про Бим-радио. Наткнулся я тут на такой комментарий. Все круто, ребята крутые, полезные вещи в эфире. Но одно но. Женщина, которая постоянно поет. Непонятно, в чем ее проблема. Ни в одном радио не слышала, чтобы... Ладно, кто... Ну, тут длинный комментарий. Кто эта женщина, которая поет? У меня сразу возникает вопрос. Женщина, которая поет, слышали ты меня? Отзовись, пожалуйста. Это очень смешно, это очень... Тут вообще, если вот так вот полистать, тут такие смешные комментарии иногда попадаются. Это просто... Ну, есть позитивные, есть прям злые такие. Все, вот, ай-яй-яй. Вот, ну, в общем, зайдите тоже, оставьте свое творчество на скальную живопись, вот это вот. Раскидайте, раскидайте, что по полочкам, что, где, как, чего вам нравится, не нравится. Про Бим-радио. Везде, пишите о нас везде. Нам при... Мы вас везде найдем, везде прочитаем и везде поднимите нам настроение, да.
0: Мечтай. Бим-радио.

0: и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Стучится ночью соседка.
3: Кто там?
4: Вам соли надо?
2: Суры-муры, я к тебе!
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Так, ну, женщина, которая поет «Так не вышла» на связь, видать, где-то там загорает сейчас в такую погоду. Ну, ладно, я ей потом покажу, тоже посмеется. Ильдар вот тут сразу написал, я, говорит, кажется, догадался, что это за... Ну, да мы все догадались. Да, забавно. Опять ругаюсь на мессенджер Макс. Что такое? Опять он завис. И опять что-то никто ничего не писал. Что такое? Опять... И тут раз, разом все сообщения с копом пришли опять. Ну, ладно, хотя бы пришли. За это... Уже за это спасибо, Артур. Вот тут вот скидывает что-то. Тут грядки копает, картошку сажает. Молодец. Какой. Хвалим, гордимся вами. Только не забывайте, Артур, на улице жарко. Носим головной убор, надеваем водичку обязательно, ну и перерывчики обязательно. Без этого никак. Кстати говоря, я где-то еще слышал исследование, что если слушать БИМ-радио, то солнечный удар меньше вероятность получить. Но это не точно.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сооснователь рекламного агентства Setters Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: каршеринг Руся. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Диагностика автокондиционера бесплатно. Адели Кутуя 161А. 258-91-21. 258-91-21.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
4: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: моя любимая песня.
1: Ну что, а вот и есть возможность передать привет и заказать свою любимую песню. Как это делается? Очень просто. 2-92-102-8. 2-92-102-8. Вот буквально пару мгновений у нас есть, чтобы это сделать. Дозвониться сюда в прямой эфир, ну и заказать свою любимую песню. Всякие там Муси-Пуси. Кстати, о Муси-Пуси. Вот, Катя Лель впереди у нас, да. Муси-Пуси. Ну, в общем, возможно, это ваша любимая песня. Не знаю, посмотрим.

0: суперинтеллектуальный текст, конечно, в этой песне. Но согласитесь, прикольно, миленько, поэтому запоминающийся. И поэтому, собственно говоря, мы все практически наизусть знаем припевчик. Все, подпели, достаточно. Сейчас будет моя любимая песня.
1: Моя любимая.

0: моя любимая песня.
1: Давайте знакомиться с тем, кто дозвонился. Илья у нас на связи. Илья, день добрый.
2: Добрый день.
1: Ну как, спасаетесь от жары? Или вам, наоборот, по кайфу, нравится, все хорошо?
2: Вчера спасались на пляже, сегодня, так как матч волейбольный, 1/4 финала Казанской волейбольной лиги, едем на матч. Ну, в машине кондиционером спасаемся.
1: Круто. Ну, там на матче будет жарко сегодня.
2: Должно быть, да.
1: Ну, а во сколько начало? Подскажите мне, я же волейбол люблю-то тоже.
2: А 4 часа в усадах в Инноватике играем.
1: Я не успею начинать. А, ну я так онлайн где-нибудь посмотрю. Ну, что, будем болеть за наших. Это здорово, это прекрасно. Илья, кому привет передадим?
2: Привет всему волейболовскому сообществу, все, кто меня узнал, волейбол чемпион.
1: Супер, здорово. А вот женщине какой-нибудь симпатичной, нет? Жене?
2: Да, жене, ребенку, жене Лолите, сын Ярославу, в машине едем все вместе как раз.
1: Там. Круто. Ну и под что вы сейчас там будете все вместе петь, плясать в машине?
2: «Тань злобного гения», «Король и шут».
1: Отлично. Моя любимая песня. Видите, какая легкая, простая рубрика в эфире Бим Радио. Дозвонился, передал привет и заказал. Но это только сейчас. Все остальные привет вечером.

0: И вновь у меня для вас тут некоторые предостережения. Тепло на улице, это хорошо. Завтра будет еще теплее. Жителям Татарстана завтра обещают жару до плюс 33, а местами и выше. По данным синоптика, ветер будет северо-восточный, 4,9 метра в секунду. Ну и, в общем, ночью температура воздуха... что нам ночью? В общем, завтра днем прогреется до плюс 33, а я думаю, что где-то даже и жарче. Такая вот история. Такой вот понедельник у нас завтра. Ну, хотя бы, ладно, не с утра это все будет, это все ближе к обеду. С утра, кстати, будет тоже достаточно жарко, так что, в такую погоду на работу. В общем, возьмите от сегодняшнего хорошего солнечного воскресенья все, что возможно. Вот по максимуму, сколько это получится. Я уверен, что у вас получится. Ну, а пока у меня для вас информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят только отлично. Живые эмоции, смелые флирты и танцы. Аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Он у вас где-то есть, я это точно знаю. Ведущие бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали 11 июня. Ресторан Максимилианс. Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Position number one.
5: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну и немножечко новостей технологий. Тут, значит, в продуктовых не только вкусно пахнет едой, но еще и будут следить за нами, следить за движением глаз на кассах и за эмоциональным состоянием. Первые тесты уже прошли. Но я не буду говорить, в каких продуктовых магазинах. В общем, есть же касса самоплаты. Вы подходите, там перебираете продукты, пытаетесь оплачивать, и в этот момент камера следит, фиксирует ваш пульс, я не знаю, каким образом, реакцию кожи и то, что мы чувствуем, пока взвешиваем огурцы. Ты посмотри, что и здесь не скрыться от большого брата. Вот так вот. Так что вы там поаккуратнее, когда взвешиваете груши по цене, не груш совсем. В общем, раньше касса пробивала огурцы, теперь касса понимает, что вы чувствуете, когда видите цены на огурцы.

0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами Света. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Лучший выходной, это, конечно же, выходной в компании Бим-радио, потому что у нас и музыка хорошая, и всяких новостей забавных тоже предостаточно для вас на этот час заготовлено. Кроме всего прочего, в этом часе еще будем поздравлять именинников. Рубрика «Первый тост» прям очень-очень близко. Если у вас сегодня день рождения, возможно, ваше имя тоже прозвучит. Из музыки впереди тут у нас Лазарев ждет, не дождется выхода. Что-то еще интересного. Робби Уильямс появится, Кардиганс. Ну, в общем, много всего. Всего и не перечесть.
0: Реклама на Бим-радио. Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
2: Финал сезона, который нельзя пропустить. Рубин, Пари НМ. 17 мая. Акбарс Арена. Концерт артиста Ришата Тухватуллина. Начало программы 16:30. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». Украинство 18-169-00-13-120. Казань. Копылова 2. 0+.
3: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
4: В Мисти Парке!
5: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
4: В Мисти Парке!
6: Огромный Мисти Парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
7: Это круто!
8: И Большоричев, НА, 0+.
9: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
10: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
0: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказки. Сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00. Улица Каюма на Сыри. Без возрастных ограничений.
11: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 29 мая. Братья Гримм.
12: Лапы ресницами и взлетай.
11: Подробности на «Максимилианс.ру».
13: Запрещено для детей.
14: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки.
15: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Молодой парень подходит к цветочному ларьку.
2: Мне бы букет цветов.
1: Пожалуйста, у нас огромный выбор. Вам какие?
2: Ой, я даже не знаю.
1: Позвольте, я вам помогу. Из-за чего вы поссорились?
3: Мальчики, я вас обожаю.
0: Соус Белявых.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 «Камацемент.ру».
6: Программа для именинников «Первый тост».
7: Ну что, давайте поздравлять счастье, радости, вот этого всякого разного желать. В общем, как мы это делаем обычно? Ну, во-первых, у вас у всех есть возможность поздравить родных и близких с помощью нас, с помощью Бимрадио. Все подробности на нашем сайте bimradio.ru в разделе «Услуги». А пока в нашей группе ВК вот эти самые именинники. Азалия Медшина, мы вас с удовольствием поздравляем. Аделина Фаракшина Халиулина, Рыля Зайнулина, Кирилл Егоров, Ленар Нагимов, Василя Файзуддинова, Таня Филя, Зинаида Петрова и Антон Ивлев. Вот такие замечательные люди свой день рождения сегодня отмечают. Давайте заглянем еще в календарь, посмотрим, кто там, где там, чего там. Екатерина Первая, российская императрица. Вторая жена Петра Первого даже. Да, вот так вот. Деннис Хоппер, такой вот киноактер, очень известный голливудский. Если вы смотрели фильм «Скорость» с Киану Ривзом, вот он там он играл главного антагониста. А, еще «Водный мир». «Водный мир» я тоже с ним помню. Это уже кто ж там? Там был-то Кевин Костнер, по-моему. Нет, не помню точно. Ну, да ладно. Станислав Дружинников. Дужников, прошу прощения. Если вы смотрели сериал «Воронины», наверняка краем глаза, хотя вот эта египетская сила. Вот он там Леню играл, вот этот человек. Кто еще сегодня родился? И еще сегодня родился Сандро Боттичелли, выдающийся итальянский живописец эпохи Возрождения. Ну и, собственно говоря, вот из музыкантов я прям кого-то сегодня такого музыкального ты и не заприметил. Поэтому из музыки у нас что-то у нас пицца с треком «Это пройдет», ну а следом еще больше всякой разной. Кстати, о пицце. Я сейчас такую пиццу съел.

0: Легенда.
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

Ну а прямо сейчас информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. Бим-радио представляет «Вечер в Сан-Ремо». Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бим-радио. Атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на «Максимилианс.ру» уже 5 июня. Музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах. Песни о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе «Итальянские хиты 80-х и 90-х» в живом исполнении. Танцы и атмосфера курортного вечера. Конкурсы, подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня, 20:00, Максимилианс, 18+. Реклама.

0: каршеринг Руся. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
4: Лапы ресницами и
1: Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
5: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Соцсети могут прилечь. А Beam Radio с тобою всегда. 2-930-800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, действительно жаркий выходной сегодня, потому что там еще Экбар с Лока опять скрестили клюшки. Посмотрим, что получится из этого противостояния. Все те, кто там вот находится, где-то рядом, неподалеку, что называется, из вести из полей, рассказывайте, как там обстоят дела. Расскажите, вернее, прямо с фотографиями, прямо с видеозаписями. Мне интересно, потому что пытался найти тут прямую трансляцию, но что-то как-то то ли нормальной толковой прямой трансляции нет, то ли... Ну, ссылочку мне скинь, что ли, где посмотреть это, что это, как это, нигде не могу найти, не смогла, не получается. В общем, пожелаем Акбарсу удачи.

барбершоп в Амстердаме, японская кухня, 22-я уловка, ракета-носитель с ядерной боеголовкой, пещера, полная алмазов, рубинов, ты самый желанный, самый любимый.

где-то есть Бог, Он от нас далеко, Он рождественской пулей ушел в молоко. Ты сам достигнешь того, чему здесь каждый стремится, и вдруг обнаружишь улыбки на лице.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Мне тут срочно позвонили с телеканала РЕН-ТВ, сказали: срочно в эфир, срочно в эфир. Ну, новость на самом деле старая, я просто сейчас только до нее добрался. Тут Пентагон рассекретил масштабный архив, содержащий более 160 файлов, фото, видеозаписи, связанных с неопознанными летающими объектами. О, наша любимая. Значит, что тут? Ну, честно говоря, в общем, в подборку вошли как новые наблюдения, зафиксированные военными за последние несколько лет, так и архивные документы, датируемые аж с 1940-х годов. Вот. Ну, полистать можно, интересно, но ничего прям такого сверхъестественного. Ну, пятнышко какое-то в небе, ну, блик какой-то там на окне, ну, что-то еще непонятное. В общем, ничего прям такого сверхъестественного. В общем, скажем так, ученые говорят, что, несмотря на колоссальный интерес общественности вот к всяким НЛО, научное сообщество отмечает, что сенсационных доказательств внеземного происхождения технологии таких нет. Вот большинство инцидентов объясняются атмосферными аномалиями, оптическими иллюзиями, а также, ну, всякими деятельностью высотных шаров, дронов и прочего. В общем, нет. Вот ждут, что к ним приземлятся инопланетяне, эти бедные американцы. Ну, в фильмах же показывают, что всегда это только у них там, вот у них космопорты, там удобнее. Вот. Без виз, видимо, пришельцев принимают.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+. Улыбайтесь!

0: случае ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Татары не знают слова «назад». Только «алга». Только вперед. С ОСАГО от Альфа-страхования так будет всегда на любой дороге. Без лишних трат и остановок на переживания. АО «Альфа-страхование» – лидер рынка ОСАГО в России. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка. На основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
4: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! BIM Radio представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане Maximilian's. В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня Maximilian's, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
7: BIM Radio. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну, так себе, конечно, из меня комментатор прямых трансляций. Но, в общем, пока 0-1 проигрывает Акбарс. Да. Ну, ладно, в общем, подумаешь, 0-1, начало-то всего еще же. Можно же как будто бы отыграться, да? Я же не очень разбираюсь в хоккее. Вот, простите уж меня. Я больше по волейболу.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Света. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» Оагава.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: 16.06 в Казани. Обновление по новостям. Ну, Акбарс отыгрался 1-1 пока в счете. Посмотрим. Ждем, болеем, надеемся, как говорится. Я, в общем, буду вас информировать. Меня информируют, я тоже вам рассказываю. Ну, а еще здесь на стенах Казанского Кремля установили рекорд России. Там запустили самую длинную новостную бегущую строку. Уточняется, что ее длина 481 метр. Представитель Книги рекордов России зафиксировал достижение в номинации «Самая большая протяженность». Протяженность проекции или мэппинга. Мэппинга, наверное. В общем, в формате новостной строки. Что там бежало из новостей, я не знаю. Сейчас я попробую посмотреть что-то на фотографии. Нет, тут прям новости какие-то. Ничего себе, интересно. Ну, мы только рады таким рекордам. Да, тут говорят, фестиваль Нур с 28 по 31 мая ожидается, будет интересно.
2: Реклама на Бим-радио.

0: каршеринг Руссия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 29 мая. Братья Гримм.
2: Лапы ресницами и взлетают.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.
4: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджея Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 21 мая. Группа «Мираж».
1: Добрый мой новый герой, чистотою снова...
2: Подробности на maximilians.ru.
0: Запрещено для детей. Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Уф, сейчас, погодите, дайте отдышаться немного, это просто тут поплясать пришлось. Ну, невозможно же не плясать под эту песню, ну как вот это? Если вы когда-нибудь где-нибудь были на каком-нибудь мероприятии или на каком-нибудь концерте, где вот «Волга-Волга» играет татарскую плясовую, ну это невозможно, никто не сидит. Нет, это, в принципе, природа не задумана, что у тебя ноги сами в пляс не пускаются. Ну или хотя бы ножкой в ритм, ты вот, но это невозможно не притопывать. Так, что тут у нас по, значит, нашему матчу хоккейному пока... 1-1, пока никаких обновлений у меня нет. Сообщайте, рассказывайте мне, друзья, как там, что там, где там, почему, кто, когда, где вы болеете с наушником и бим-радио в ушах, естественно. Ну, а мы пока шоу Шепелявых послушаем.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Как-то вечером мы встретили банду подростков. И если бы я когда-то в школе не занимался бы карате, нас бы и не тронули.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Так, ну давайте пробежимся по новостям. Что тут еще интересного происходит? Абабай вот пишет, у меня клиенты плясали под Волгу-Волгу. Ехали. Это хорошо. Я же говорю, под эту песню невозможно сидеть. Ну и вот Джеймс Браун, пожалуйста, чем вам не танцевальный тоже формат. Так, Гульнара отчиталась, манты готовы. Болеем за Акбарс. Да мы все тут уже прильнули. Смотрим, наблюдаем, это самое, переживаем. А тут тем временем новая напасть у нас. Не минуты покоя, понимаешь ли. Депутаты за нас все переживают, беспокоятся. У них же работа такая, значит, в России могут запретить мем 6-7. Или... Сейчас, детей уберите от экрана, подальше от приемника. Все, убрали? Мем называется 6-7. Вот, не вздумайте произносить, если у вас есть рядом, произносить эту фразу где-то при них. Они сразу, ну, начинают, в общем, странно себя вести. Вот, из-за угрозы национальной безопасности, понимаешь, ни много ни мало. Вот так вот. Теперь мемы у нас угрожают национальной безопасности. Депутат Иванов, я потом посмотрю, что это за депутат, расскажу вам про него. Он говорит, что мем 6-7 надо признать угрозой национальной безопасности и запретить в России, значит, об этом вот говорят в Госдуме, фразу 6-7 депутаты считают симптомом цифрового слабоумия, из-за которого дети теряют контроль над своим поведением и массово срывают уроки. Вот, как бы, отстаньте от детей уж, пожалуйста, дайте им повеселить, дайте им побыть детьми. А всем депутатам хочется напомнить об их прямых обязанностях. Ну, там, экономикой заниматься, пенсиями и прочими вот этими вещами важными, действительно. Хватит мемы сидеть смотреть, господа депутаты.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тим». Тимир Кирпичстрой. Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
4: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
5: В Мисти Парке!
4: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
5: В Мисти Парке!
6: Огромный Мисти Парк. ТЦ Мега. Проспект Победы, 141.
7: Это круто!

0: Внимание, внимание! Бесплатная диагностика автокондиционеров и рефрижераторов. Заправка фреоном по адресу: Аделя Кутуя, 161А. Телефон 258-91-21.
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: Бим Радио.
1: Шикарная погода, шикарная погода. Вот, собственно, на этом можно даже прогноз погоды закончить. Как пелось в одной известной мемной песне, на нас надвигается кайфун. Точнее, надвинулся же. Но о мемах позже. У нас урок мемологии на следующей неделе ожидается. Я уже подготовлю для вас что-нибудь. Так, что у нас сегодня вечером? Вечером 25 градусов, ночью 18-20. Ясно, без осадка. Ветер восточный, слабый, 1-2 метра в секунду. Гуляй не хочу. Особенно вот сейчас вечером, когда жара уже спала, просто обязательно кого-нибудь берите с собой и куда-нибудь перемещайтесь. Не сидите дома. Завтра, 18 мая, все то же самое и еще жарче. Местами до плюс 33 обещают по Татарстану. К вечеру 26. Ветер восточный, 3-4 метра в секунду. Слабоумеренный. Так, что у нас во вторник? Во вторник тоже жарко, плюс 30. В среду тоже плюс 30. В четверг чуть похолодает до плюс 20. Похолодает до плюс 26. Представляете? В пятницу 27, в субботу 28. И лишь в воскресенье нам ожидают, обещают первые осадки в виде дождя. Ну, точно не снега, и плюс 24. Но это не точно, все еще может поменяться. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
3: БИМ-радио. С нами в тему, с нами включай нас и чувствуй себя в ритме.
4: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки.
5: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
6: Рассказ нашего слушателя Дмитрия. Здравствуйте. Хотел рассказать вам про моего дедушку Дмитриева Ивана Дмитриевича. Иван Дмитриевич родился 10 января 1918 года в селе Чепчуги Казанской губернии. В августе 1938 года был призван в Красную армию. Служил на Дальнем Востоке. Великая Отечественная война застала его на советско-китайской границе. Дидя, так мы называли нашего героя, он прошел нелегкий путь от красноармейца до лейтенанта Красной армии. Героически сражался и защищал нашу страну. Проявил большие организаторские способности, поэтому в 1943 году был направлен на курсы командирского состава 70-й армии в Курск. По окончании командирских курсов он был назначен командиром роты 148-го стрелкового полка 135-й стрелковой дивизии. Его рота сражалась на самых ответственных участках Центрального фронта. На Курской дуге во время тяжелого боя был тяжело ранен в голову. После восстановления продолжил командовать ротой, которой чуть ли не каждый день приходилось участвовать в тяжелых боях. После второго ранения в ногу в 1944 году был комиссован. Состояние здоровья не позволило ему вернуться на фронт. За храбрость и отвагу в войне с фашистскими войсками он был награжден орденом Красной Звезды, медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне. В мирное время был награжден многими юбилейными медалями и медалью маршала Победы Жукова. Иван Дмитриевич 6 лет и 9 месяцев не был дома, защищая родину. После восстановления вернулся в родное село Чепчуги Высокогорского района. Трудился в колхозе, так как была большая нехватка мужской силы. После войны участвовал в строительстве ГЭС, где после трудился энергетиком. И даже будучи на пенсии, развозил молоко на лошади. Хотя это было ему не совсем легко. Осколки в его ноге не давали покоя. Мальчишки в деревне знали, что у дяди Вани всегда в кармане пиджака есть конфеты, и с радостью бежали за ним. Он катал их на лошади и угощал конфетами. И еще я прекрасно помню, что когда мы просили его рассказать про войну, он всегда отшучивался. Даже тогда он защищал нас и не рассказывал ничего, чтобы мы не знали ужасы войны и фашизма. Это лишь малость, что можно написать про этого мужественного человека. Сына моего тоже зовут Иван Дмитриевич. Вот такой был мой дед Дмитриев Иван Дмитриевич, Дидя.
7: Корабли постоят.
6: И участвовал в строительстве ГЭС, где после трудился энергетиком. И даже будучи на пенсии, развозил молоко на лошади. Хотя это было ему не совсем легко. Осколки в его ноге не давали покоя. Мальчишки в деревне знали, что у дяди Вани всегда в кармане пиджака есть конфеты, и с радостью бежали за ним. Он катал их на лошади и угощал конфетами. И еще я прекрасно помню, что когда мы просили его рассказать про войну, он всегда отшучивался. Даже тогда он защищал нас и не рассказывал ничего, чтобы мы не знали ужасы войны и фашизма. Это лишь малость, что можно написать про этого мужественного человека. Сына моего тоже зовут Иван Дмитриевич. Вот такой был мой дед Дмитриев Иван Дмитриевич, Дидя.
7: Корабли постоят.

0: писать про этого мужественного человека. Сына моего тоже зовут Иван Дмитриевич. Вот такой был мой дед Дмитриев Иван Дмитриевич, Дидя.
1: Корабли постоят,

0: Ну а сейчас информация на правах рекламы. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь» и летний бал. Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже все можно. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят только отлично. Живые эмоции, смелый флирт, танцы, аттестация и коронация короля и королевы. И вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий вечера Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня. Ресторан «Максимилиан». Сбор гостей в 20:00. В общем, встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilens.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: Position number one.
2: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь» и «Летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что, обновление по хоккею. Тут прилетело 2-1. Выигрывают пока, я так понимаю, что после второго периода. Правильно ли я понимаю? Напишите мне, пожалуйста. Пишут все. Ура, ура, ура. Ну, здорово, классно, отлично. Информируйте, чтобы я тоже всех информировал. Очень много написали нам слушателей. И это здорово, это прекрасно. Бабай тут интересуется по поводу мантов. Как это правильно склонять? Манты, в общем, его интересуют. Гульнар, помню, делала тут манты. Говорит, готовы, смотрим Акбарс. А Бабай пишет, ни адреса, ни совести, что за безобразие. Вы напишите нам, Гульнар. Я вот сейчас как раз заканчиваю, и это мы тут сейчас соберем компанию любителей мантов. Мант. Я не знаю, как это склоняется. В общем, этого продукта съедобного, вкусного, и приедем. Но это не точно. Так, ждем Ленара Сиразова. Совсем скоро он появится здесь, минут на минуту. Продолжит вечернее вещание на Бим-радио. Ну, а я в завершении этого вечера, своего вещания и смены поставлю вам, чего вам поставить. Группа «Алиса», давно мы не слышали. Трек называется «Веретено». А еще, давайте Майкл Джексоном закончим в этом часе. Что будет из музыки дальше? Ну, тут уж мне совершенно неизвестно. Зато я точно знаю, что поуправлять радиоэфиром в музыкальной его части сможете вы совершенно легко и просто в программе «Привет, приветов». Стартует она сегодня в 8 вечера. Да, по воскресному формату мы сегодня работаем с 8 до 9. Не перепутать, всем быть. Приду, проверю. Все, на этом откланиваюсь. Зовут меня Альберт Ботанин. Желаю всем отличного завершения воскресенья. Не думаем о понедельнике. Желаем победы Акбарсу. Все будет хорошо. Пока.

0: Друзья, всем привет, всем отличного вечера. Болеем, конечно же, за наш любимый клуб Акбарс. Все вроде бы идет хорошо. Ну а за пультом Ленар Серазов. Всем отличного вечера.
1: И уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами Света. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Друзья мои, всем отличного настроения. С вами я, Ленар Сиранцев. Я думаю, что пицца не обидится, что я немножко прервал его песню. Совсем скоро у нас реклама. Ну и еще, друзья, новость. Буквально меньше минуты остается до окончания третьего тайма в матче Акбарс-Локомотив. Так что ждем победы наших. Болеем, верим, надеемся.
1: Как мои мысли тело. Я видел тебя и губы твои. Мне эти строки напели.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
4: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
5: Зиланд на гербе Казани охраняет город уже тысячу лет, а Альфа-страхование – вашу недвижимость от потопов, пожаров и даже того, что падает. Оформляйте онлайн или в офисах Альфа-страхования. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка по всем вопросам. АО «Альфа-страхование», ОГРН 102-773-943-1730, Москва, проспект Лихачева, дом 15, помещение 2/15.
6: Готовьте мангалы фирменной сети «Агросила». Жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам Кулахмета 18, корпус 1, Гореева 3, Магистральная 15, Сабит 2А. «Агросила». Вкусные покупки для вашего пикника.
7: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
8: Шустриков.
7: И как он?
8: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
7: Повезло.
9: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
10: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Наши любимые слушатели, ну, как вы догадались, не зря прозвучал этот гимн, друзья, гимн команды «Акбаст», который когда-то был записан Кириллом Андреевым. И, конечно же, хочется поздравить нашу любимую команду с победой. Вот я еще, кстати, не знал счет матча, но вот взял именно три очпочмака. Вот, соответственно, три гола нас добили в этой игре. Вот, поэтому от всей души поздравляю любимую команду. Вырвали, насколько я понимаю, в третьем периоде в большинстве. Тут у нас, знаете, и наша бим-болталка, все эту новость обсуждают, все кричат «Ура!», поздравляем, прям здорово, конечно же, это очень радует. Лена Миндова, просто вот я смотрю, постоянно писала, наша любимая ведущая, 2-1 наш выигрывает, ура, победили, Акбарс, надо сказать в эфире. И Лена, я, конечно, всегда об этом буду говорить, потому что победила наша родная команда. Сергей тоже написал «С победы Акбарса, ура!» И вообще, друзья, я хочу сказать, сегодня в Казани действительно жарко, но не только с точки зрения физической, с точки зрения погоды, но сегодня действительно вторая победа Акбарса в финальной серии. Ну и, конечно же, остался финальный пятый матч, который состоится в Ярославле. Я так чувствую, что примерно половина населения Казани в день финала будет именно в Ярославле. Поэтому молодцы ребята. Котлыбас всех, конечно же, всех поздравляем с победой. Я уже, наверное, раза три вас точно поздравил. Но действительно очень знаковое событие. И кто знает, может, наконец-то мы услышим знаменитое устойчивое выражение «Кубок Татарина». Я надеюсь, что именно в этом году Акбарс выиграет Кубок Гагарина, он же, по-нашему, Кубок Татарина. Так что, ребята, верим, надеемся, ждем. И, конечно же, мы знаем, что победа будет за нами. Это точно.

0: Бим Радио.
1: Это весна, это любовь с тобой. Бим, бим, бим, бим, бим Радио.
0: Бим Радио. Первое в Казани.
2: Выходной с тобой на Бим Радио.
3: Да, друзья мои, выходные продолжаются, но кто-то сегодня прям очень-очень много работает, и, естественно, я это не про себя, я про наших парней, которые сегодня выиграли Ярославский Локомотив со счетом 2-1. Вот я, кстати, смотрю, до сих пор в нашей бим-болталке огромное количество сообщений о том, что наша команда выиграла, ну и, конечно же, все казанские паблики прямо сейчас свои последние новости посвятили этой победе. Ребята, конечно, большие молодцы. Это здорово. Кстати, прочитал такой интересный факт, что на игру был приглашен самим раисом Республики Татарстаном. Татарстана мальчик по имени Акбарс. Представляете, вот родители фанаты этого мальчика, что назвали его Акбарсом. Вот. Слушайте, ну, чтобы если будет братишка, самое главное его не называть Салаватом Юлаевым, да, чтобы у них во взаимоотношениях не было никаких проблем или какого-то принципиального соперничества. Вот так что так. В общем, друзья, что я хочу сказать. Наши ребята это сделали, и, как я уже говорил, финальный матч состоится совсем скоро, он состоится в Ярославле. Ну, и давайте мы сейчас расскажем вам про погоду, что вообще предстоит в ближайшие дни, какой завтра будет интересно. Понедельник, ну, начнем, конечно же, с сегодняшнего дня. Температура в Казани, конечно же, очень высокая, плюс 29 градусов тепла на данный момент, через час будет 27 градусов тепла. Ну, а ночью самая минимальная температура, вот я смотрю, это плюс 16. Ничего себе, какие перескоки, да? Почти в два раза. Ну и давайте посмотрим, что у нас вообще ожидает в ближайшие три дня. Завтра, 18 мая, днем также плюс 29 градусов тепла, ночью плюс 19. Будет солнечно. И, конечно же, никаких облаков, друзья. Даже ночью вы сможете с удовольствием разглядывать Луну. Во вторник, 19 мая, вообще будет плюс 30 градусов, а ночью плюс 20 градусов. Я надеюсь, что вы успели приобрести кондеры, если у вас не было. Ну и, конечно же, в среду также погода плюс 30 градусов тепла, ночью плюс 19. Ох, друзья, очень-очень жарко, конечно же, в этом мае в Казани. В этом есть большой плюс, как тоже к лету уже мы привыкли, да, согласитесь, что уже вот есть ощущение того, что лето настоящее наступило. Ну и, конечно, друзья, всем вам я желаю отличного настроения, но с такой погодой другого настроения быть не может, а тем более с победой нашего казанского Акбарса. С победой, ребята, еще раз ура!
0: Бим Радио.
1: Это весна, это любовь с тобой. Бим, бим, бим, бим, бим Радио.
0: Бим Радио. Первое в Казани.

0: рекламного агентства Setters Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
1: Готовьте мангалы фирменной сети «Агросила». Жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка-бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык халяль 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам Кулахмета 18, корпус 1, Гореева 3, Магистральная 15, Сабит 2А. Агросила. Вкусные покупки для вашего пикника.
2: Низкие цены.
3: Паркет Плюс.
2: Широкий ассортимент.
3: Паркет Плюс.
2: Кварц-винил, ламинат и паркет.
3: Паркет Плюс.
2: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге 100. Телефон 253-6606.
4: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
5: Я ротель, это я!

Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Друзья мои, конечно же, продолжаем. Вот, кстати, я узнал, оказывается, у нас, друзья, остался не один матч. Я уж-то подумал, что следующий матч, финал, где-то вот почему-то я вычитал. Вот, оказывается, у нас осталось еще 3 матча. Какая радость для всех болельщиков, да, друзья. То есть еще, дай бог, как говорится, Алла Берсе, мы еще 3 матчами нашего любимого клуба будем наслаждаться. А это означает, что очень много удовольствия и где-то потрепанных нервишек мы обязательно испытаем в ближайшие дни. Так, давайте я вот все-таки вот нашел сайт. У нас получается следующий матч у нас будет в Ярославле. Вот я, видимо, про него подумал. Так, во вторник 19 мая. Потом в четверг 21 мая будет в Казани. Ну и если, конечно же, все дойдет до самого-самого последнего финального матча, то это все будет в Ярославле 23 мая. Ну что ж, болельщики, вот много удовольствия, в общем, таит этот финал. Вот команды борются, конечно же, до конца, и это очень-очень здорово. Но, друзья, написал еще один наш слушатель, Игорешка. Игорешка написал: сегодня еще футбол не забываем. Да, кстати, с этим я тоже согласен. Посмотрел, что у нас интересно сегодня ждет в плане футбола. Сегодня Казанский Рубин будет играть в 18:00 с Нижегородским Пари НН. Вот, в принципе, у Рубина может быть только одна турнирная задача, насколько я понимаю, это сохранение 7-го места. Боремся мы в этом вопросе с московским Динамо. Ну, а там еще во время чемпионата России, во время сегодняшних финальных туров, финальных матчей, мы узнаем, кто же все-таки станет чемпионом. Вот, либо «Зенит» ему для победы, ну, чтобы точно, нужно одержать, конечно же, победу. Вот прям хорошую победу. Вот, либо «Краснодар». Да, кстати, напишите, за кого вы болеете, за «Зенит» или «Краснодар», и почему именно так, друзья, почему за ту или иную команду. Естественно, априори мы болеем за «Казанский Рубин», естественно. Я, кстати, тоже неоднократно говорил о том, что я болею за «Рубин» еще, наверное, с 2002-го, что ли, 2003-го года. То есть я вот начал болеть тогда, когда «Рубин» был, тогда я не знаю, как назывался, наверное, все-таки первый дивизион. Помню, когда чуть было они не вылетели оттуда, и вот как раз-таки в конце чемпионата, если не ошибаюсь, команду возглавил Курбан Бекиевич Бердыев. Вот с того момента я начал болеть, друзья, за эту команду. Помню финальный матч ССК уже года, наверное, я не знаю, 2004-2005, когда со счетом, если не ошибаюсь, 3-2 наши выиграли и получили бронзовые медали чемпионата России по футболу. Причем это было, это был первый сезон в премьер-лиге. Здорово. Так что, что я хочу сказать. Друзья, все наши взоры сегодня должны быть обращены уже на Казань-арену, где наш Рубин сразится с Пари НН. Ну и посмотрим, кто же все-таки у нас станет сегодня чемпионом. Все-таки это Краснодар либо Зенит. Вот я лично болею за Краснодар. Вот я не знаю, вот хочется все-таки за Краснодар. Вот, так что так, ну, вы напишите, за кого болеете и почему именно за эту команду, либо за «Зенит», либо за Краснодар. Любовь к Рубину у нас уже она с самого-самого материнского молока.
0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Ну что, давайте еще раз расскажу про погоду, которая сейчас царит в Казани. О ней можно говорить, конечно же, бесконечно, и давайте мы это сделаем прямо сейчас. Итак, друзья, на данный момент температура составляет 28 градусов тепла в Казани, то есть очень-очень жарко. Ночью минимальная температура будет плюс 16 градусов, да, то есть термометр может показать значение, которое в два раза ниже, чем днем. Да, вот такое, друзья, может произойти сегодня ночью. Далее давайте посмотрим. Вообще, я смотрю прогноз на целых 10 дней. Вот пока что у нас здесь самые-самые жаркие дни. Да, где-то 29, 30, 31 градус. Ну, а потом уже после 23 мая уже будут, друзья, дожди. Так что не жалуемся на жару. Жара, она должна быть, вот, особенно в мае. Вот. Ну и, конечно, давайте расскажу, какая завтра будет погода. В первый рабочий день недели. Днем температура 29 градусов тепла, ночью плюс 19. Так, во вторник днем плюс 30 градусов тепла, ночью плюс 20. В среду плюс 30 градусов тепла днем. Там, кстати, будет так облачно. Вот, на ночью плюс 19 градусов тепла. Кстати, даже вот для тех людей, кто является метеозависимым, в принципе, нормальное давление, да, смотрим вот здесь 756, 755, 757 миллиметров ртутного столба. Так что метеозависимые эти дни будут специально для вас. В общем, все стабильно, все хорошо. Вот, друзья, такая у нас, в общем, погода. Вот, в общем, постарайтесь за эти дни сделать все то, что ассоциируется у вас с летом, поскольку кто знает, что будет еще этим летом. Может, дождливо будет, а может, нет. Угадать, конечно же, сложно, но вот эти дни, конечно, просто на загляденье, хотя в квартирах жарковато, скажу я вам прямо. Ну ладно, друзья, поехали дальше. Давайте мы прямо сейчас послушаем песню. Вот. Вот такая, друзья, у нас погода намечается. Также прогнозирую ваше отличное настроение в течение ближайших 3,5 часов.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Продолжаем, конечно же, и давайте мы все-таки узнаем, какая у нас дорожная ситуация прямо сейчас в Казани. Конечно же, благодарю Яндекс.Карты за эту информацию. Итак, знаете, каких-то очень крупных пробок я не вижу, но есть определенные затруднения. Давайте посмотрим, где же это происходит. Улица Маршала Чуйкова от улицы Гаврилова до улицы Мусина. Скорость потока 15 км в час, длина 2,5 км, время проезда 9 минут. Да, то есть немножко придется чуть-чуть притормозить. Улица Восстания, улица Маршала Чуйкова от улицы Восход до улицы Бондаренко. Скорость потока 18 км в час, длина 2 км, время проезда 7 минут. Нормально, нормально. Терпимо, но неприятно. Ну ладно. Улица Декабристов от Чистопольской улицы до улицы Восстания. Скорость потока 20 км в час. Длина 2,2 км. Время проезда 6 минут. Но, друзья, это еще все нормально. Все хорошо. Давайте дальше прочитаем. Вот там, конечно, скорость потока ужасная. Так, поехали. Университетская улица. Улица Парижской коммуны от Кремлевской улицы до улицы Габдулы-Тукая. Скорость потока всего лишь 10 км в час. И 1,3 км вы проедете. Доползете, давайте так лучше скажу, за целых 7 минут, да, придется постоять. Ну и, конечно же, продолжаем центром. Улица Парижской коммуны, Университетская улица от улицы Габдулы-Тукая до Профсоюзной улицы. 1 километр вы проедете за 7 минут. О, ужас какой, потому что скорость потока составляет всего лишь 8 километров в час, да, то есть немножко придется, ну, так скажем, сидеть и ждать. Вот есть такой момент. Ситуация на мостах, друзья. Ленинская дамба, мост Миллениум, Кировская дамба, третья транспортная дамба. Все у нас свободно, все у нас хорошо. Ну и, конечно, я вот смотрю, я, кстати, это не видел, но, оказывается, это и есть перекрытие улицы Пушкина от улицы Бассейной до улицы Карла Маркса, друзья, 300 метров. И перекрытие также на улице Пушкина от улицы Карла Маркса до Большой Красной улицы. Да, длина всего лишь 100 метров. Вот, в общем, есть такие у нас перекрытия. Ну и, конечно же, еще я вижу несколько локаций в центре, где есть небольшие, так скажем, пробки. В частности, это улица Чернышевского от улицы Московской до улицы Профсоюзной. Скорость потока всего лишь 8 км в час. Но, друзья,

0: Друзья, на улице Льва Толстого от Максима Горького до улицы Щапова скорость потока вообще 5 км в час и 200 метров вы проедете только за 2 минуты. Какой, друзья, ужас. Избегайте, пожалуйста, эти места. Сэкономите ваши нервы. Вот так, друзья. Ну а теперь время рекламы на Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио. Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Низкие цены.
3: Паркет плюс.
2: Широкий ассортимент.
3: Паркет плюс.
2: Кварц-винил, ламинат и паркет.
3: Паркет плюс.
2: Паркет плюс. Низкие цены, широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
4: Готовьте мангалы фирменной сети «Агросила». Жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка-бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык-халяль 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам Кулахмета 18, корпус 1, Гореева 3, Магистральная 15, Сабит 2А. «Агросила». Вкусные покупки для вашего пикника.
5: Еще круг.
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
8: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
9: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
10: Это не художественная галерея. Нельзя.
11: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
12: Моя квартира, мои правила.
13: Застройщик ОСЗ проект С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхан на 14Б, 249-19-29. Подробнее на timerkirpich.rf.
15: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
16: 0+.
17: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: радио. Первое в Казани.
1: Выходной с тобой на Бим радио.
2: Продолжаем, друзья. Кстати, не ожидал в нашем репертуаре увидеть Гео Пику. Вот, очень такой интересный рэпер. Я только недавно в запрещенной сети, ну, как недавно, несколько месяцев назад, столкнулся с его творчеством. Конечно, он очень интересно читает, очень интересно пишет. Вот, причем сам сочиняет, насколько я понимаю, свои песни. Ему, представляете, целых 48 лет. Вот, ну, голос какой, конечно, ух, нормально. Ну, а сейчас я предлагаю, конечно же, пройтись по новостям. И, конечно же, везде написано, друзья, что наш казанский Акбарс выиграл. Вот, напоминаю, что сейчас счет в серии 2-2. Вот, счет у нас идет до 4 побед. Вполне возможно, что будут все 7 матчей. Но в любом случае мы верим в нашу команду, ребята, молодцы. Так, я прям чувствую, как вот люди очень радуются, да, то есть вот только что, друзья, тоже зашел в студию Сергей Белов, и он такой: с победой, Акбарс! Я такой: ее! Так, ну что, давайте еще узнаем, какие интересные новости у нас есть на данный момент. Давайте вот что-нибудь такое наобум вам расскажу. А тут в это время Акбарс, Акбарс, Акбарс, Акбарс, Акбарс. Но без сомнений, конечно, Акбарс — это вообще, так скажем, то, что происходит в финале. Это, конечно, достояние большого круга общественности. Так, прочитал в одном из пабликов, вот только что, друзья, интересное такое наблюдение. Человек отправил сообщение, и его опубликовали. Что с ценами на такси в Казани? Раньше было за 200-300 рублей, и можно было спокойно доехать, а сейчас любая поездка уже 700 тысяч рублей. Особенно вечером, вообще космос. Ну да, друзья, такси становится такой недешевой услугой. Точно, но для того, чтобы знать, почему так происходит, мне кажется, все-таки нужно смотреть и читать новости, которые вот связаны с сферой такси. У меня есть, конечно, вариант, почему все это происходит, но я думаю, вы тоже догадываетесь, да, такова, друзья, политика с АвтоВАЗом. Вот, мне кажется, все из-за этого. Так, давайте дальше. Так, настоящая жара в Казани, естественно, да. Кстати, у всех дома есть кондеры. Вот я прям очень рад, что когда-то при ремонте квартиры я сразу его установил. Я считаю, что это было, наверное, самое лучшее, вообще лучшее техническое средство, которое есть у меня дома. Так, ну, так, я еще, в общем, посмотрю новости. Пока, друзья, все про Акбарс. И, в принципе, это, конечно же, не удивительно. Все, и про погоду. У нас жарко. А, кстати, вот еще новость, которую я недавно прочитал, тоже хотел вам рассказать, вспомнил. В Татарстане из-за потепления климата могут появиться ядовитые черные вдовы. Да, это имеется в виду не про людей, не про женщин, да, вот, в темном. А нет, друзья, это про насекомых, а в частности, это про пауков, точнее. Из-за изменения климата в центральные регионы РФ могут прийти новые виды насекомых, сообщают ученые. Также ожидается появление боливарии, краткокрылый, друзья, это вид богомола. А на горизонте, так понимаю, 30-х годов сальпуги, фаланги. Это прям очень такой страшный, неприятный, ну, по крайней мере, для меня паучок с такой, знаете, мордашкой не самый завораживающий. Но, как мы понимаем, что ядовитые черные вдовы — это пауки, они могут появиться, и они действительно опасны для человека. Поэтому будьте внимательны, если вы на даче, в своем частном доме, если вы работаете в огороде, все-таки бдительность вам пригодится. Ну что ж, мы идем дальше. Далее у нас гороскоп на Бим Радио.
3: Гороскоп на Бим Радио. Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы «Гороскоп» на Бим Радио — ООО «Профгарден». Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду BIM. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ecoplant3.рф.
5: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт. Узнаем, что пообещали звезды нам на сегодня. Овны, не следует быть особенно доверчивым, пусть все будет под контролем. Тельцы, мысли об отпуске будут тревожить весь день, отложите это хотя бы на недельку. Близнецы, голова готова работать, но душа попросит безмятежного отдыха веселой компании. Раки, попробуйте быть покладистым и послушным. Вам прекрасно известно, что это поможет в семейных делах. Львы, в отношениях с людьми возможны неожиданные перемены. Девы, скорее всего, вас ожидает сюрприз. Реакция на него будет нейтральной. Весы, ветер перемен подует в вашу сторону. Сейчас это будет уместно. Скорпионы, физическая активность рекомендуется вам до самого конца месяца. Вам это будет очень полезно. Стрельцы, некоторые представители этого знака с удивлением поймут, что хотят получить еще одно образование и развиваться в другом направлении. Козероги, учитесь отказывать, хотя бы иногда, и эксплуатировать других. Водолеи, будьте самим собой, не поддавайтесь сиюминутному очарованию и не отключайте разум. Рыбы, ваше настроение будет психоделическим, пусть будет больше музыки вокруг вас. Это был гороскоп на сегодня, желаем вам безмятежности бытия.

0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами Света. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Так, друзья, я недавно говорил про то, что вот люди возмущаются большими ценами на такси. Вот наш постоянный слушатель Бабай написал, зачем эти комментаторы так про такси пишут. Не знают правду и пишут. Заявка за 700 рублей попадается из 100 водителей одному, а остальные целый день катают вас за 150-230 рублей. Ужас от этих комментаторов. Испокон веков, продолжает Бабай, даже при Екатерине Второй извозчики такси были транспортом для богатых людей. А сейчас бабушки на почту на такси ездят, и школьники, и студенты еще недовольны ценами на такси. Как я могу прокомментировать этот вопрос, да, точнее, этот ответ уже получается. Вот я помню, когда, наверное, сколько лет назад, тогда еще не было вот этих агрегаторов такси, но лет, получается, 12-13 назад, вот, я помню, для нас, даже не студентов, а для тех ребят, которые закончили уже университет, для нас было для всех накладно ездить на такси. То есть я помню, я работал в ночном клубе, вот, мы собирались там по 3-4-5 человек, заказывали такси, вот, и я помню, что общая стоимость такси тогда была сколько? Я могу ошибаться, ну, наверное, 300 рублей, но 300 рублей в 2013 году, сами понимаете, да, то есть, ну, были немаленькие деньги, особенно для человека, которого только-только начинает взрослую жизнь, поэтому у меня почему-то даже тоже остались такие впечатления, что все-таки транспорт, точнее, такси как транспорт, это что-то очень дорогое. Но в последние годы действительно, наверное, мы многие привыкли к таким небольшим ценам, да, в частности, я говорю о том, что, помните, я не знаю, вот сейчас есть вот эти компании другие, кроме Яндекс.Такси, интересно, помните, был там Диди, что ли, если не ошибаюсь, там Максим и так далее, я знаю, что-то из этого есть, вот, и, наверное, да, мы немножко разбаловались, наверное, в плане того, что дорого, что не очень. Ну ладно, друзья, давайте немножко на рекламу прервемся и продолжим.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
1: Низкие цены.
2: Паркет плюс.
1: Широкий ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц-винил, ламинат и паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге 100. Телефон 253-6606.
3: Где 40 захватывающих аттракционов?
4: В Мисти парке!
3: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
4: В Мисти парке!
5: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
3: Это круто!
6: И Жоричев, НА, 0+.
7: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
9: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
10: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
11: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
12: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Так, давайте продолжим про такси. Что-то меня эта тема прям так заинтересовала. Вот, Бабай написал, говорит, ну, спасибо, что прочитал для всех мое сообщение. Клиенты просто расслабились. Ну, друзья, нужно, мне кажется, помнить о том, что есть определенная экономическая ситуация, да, то есть есть понятие такое в экономике равновесная цена называется, да, то есть тот максимум, который могут предложить, так скажем, клиенты, и тот минимум, на который соглашаются сами таксисты, исполнители услуг. Вот есть точка пересечения. Это и есть такая негласная равновесная цена. Так, так. Я вот сейчас еще интересную информацию нашел как раз. Вот, мне искусственный интеллект помог. Давайте посмотрим. Стоимость поездки в Казани начинается от 90-150 рублей за базовый тариф, включает подачу. И короткое расстояние, средняя цена одного километра пути составляет около 60 рублей. Итоговая сумма зависит от службы, класса автомобиля, дорожной ситуации, погодных условий. Ориентировочные цены в Казани. Давайте вот эконом возьмем, да, например, Яндекс.Го, Максим, Везет. Кстати, видите, какая, то есть, есть аналоги, да, хотя говорят, что, мол, конкуренции нет, но хотя я понимаю, в чем-то говорят. Подача от 90-120 рублей, далее от 10 до 32 рублей за 1 километр плюс время в пути. Комфорт, начинается посадка от 150-200 рублей, далее от 38-45 рублей за пройденный километр. Поездка в аэропорт, фиксированная цена из центра города составляет обычно, вот, да, абсолютно верно, 1,5-2,5 тысячи рублей в зависимости от класса машины, друзья. Вот. Ну, что я хочу сказать. Мне кажется, знаете, ни одна из сторон никогда не будет довольна. Кто-то хочет, чтобы было подешевле, кто-то хочет, чтобы было подороже, но я таксистов понимаю, поскольку очень-очень немалые проценты они отдают от того, что зарабатывают. Вот, агрегатору. Вот, поэтому, ребята, таксисты, я знаю, что вас много слушает прямо сейчас меня. Всем вам я желаю побольше работы, побольше денежной работы. Желаю вам хороших, адекватных, добрых, щедрых пассажиров. Вот, и желаю, чтобы вот и вам всегда ставили только пятерочки в качестве оценки. Ну и, конечно, вы тоже в знак того, что вы признаете своих пассажиров хорошими, приятными людьми, чтобы вы тоже ставили пятерочки. Вот было бы так здорово, согласитесь, да? Хочется, чтобы каждая из сторон была довольна. Так что всем таксистам желаю отличной дороги и желаю, чтобы, как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Вот так скажем.

Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение.

0: Ага, друзья, потеряли, хотел я сказать. Ой, простите, заговорились с Сергеем Беловым. Вот, рассказал мне много чего интересного про Казань, про ее достопримечательности. Хотя я сам уже в Казани-то живу сколько лет уже? Сколько? Ну, лет 17 точно, да, половину своей жизни и большую часть сознательной жизни. Так, давайте, друзья, посмотрим, что у нас вообще, какие интересные новости есть на данный момент, да, естественно, все также продолжают обсуждать прекраснейший матч в исполнении Акбарса и Локомотива. Ну и, конечно, главное, что если он был бы просто прекрасным, так еще же выиграли. Представляете, выиграли. Это очень-очень хорошо. Так, давайте посмотрим еще вот новости какие у нас, да, друзья. В Казани найден самый милый болельщик Акбарса, робот-доставщик. Сегодня финал КХЛ проходил в столице РТ. Вот я, кстати, смотрю на этого робота. Да, действительно, очень-очень милый, да. Хорошо, ветеранам из Татарстана выплатят по 100 тысяч рублей. Интересно, каким ветеранам? Ага, хорошо. Так, еще что у нас? Давайте посмотрим. Так, пом-пом-пом-пом. Ну, в принципе, да, вот из таких новостей, которые я увидел, снова про Акбарс, естественно. Вот. А еще смотрите, какая есть новость. Вот, кстати, мне кажется, особенно актуальная для родителей. И вот, кстати, очень такой дискуссионный, да, пускать в соцсети только с 14 лет хотят в России, да. В общем, вот есть такое мнение, да, то, что с 14 лет только можно будет заходить в социальные сети. А вот вы, кстати, друзья, как думаете, я как человек, который впервые попал в соцсети, наверное, только в свои где-то 18-19 лет, когда только появился ВК, вы еще помните, там рисовали на стене, а потом все вместе кричали: «Павел Дуров, верни стену». Вот я помню, конечно, вот только с того момента, что я был в соцсетях. Вот, ну, наверное, это была одна из первых таких массовых соцсетей. А вот я считаю лично, что детям, конечно, рановато. Действительно, в дошкольном возрасте, в младшешкольном возрасте, если так можно выражаться, быть в соцсетях, поскольку очень много не совсем доброго в этих соцсетях, это раз. Во-вторых, неправдивая информация, иллюзорность жизни, да, то есть когда, я помню, у меня супруга восхищалась, например, одной семейной пары, они такой известной семейной пары, вы уже знаете, да, они там то сходятся, то разводятся, я думаю, прекрасно, да давайте скажу, конечно, это Джиган и Самойлова, вот у меня такая супруга, вот, типа, какая красивая семья, а потом в итоге она разочаровалась, вот, я говорю, ну, не так все просто, как нам показывают картинка во всяких соцсетях, вот, а для детей, мне кажется, вот это особенно важно, когда тебе 14-15 лет, у тебя мир только-только формируется. Мне кажется, очень важно, чтобы он был сформирован именно окружающей средой, но не какой-то виртуальной реальностью. Вот как вы думаете, как родители? Было бы очень интересно узнать ваше мнение. Пишите в наш Телеграм, в наш Макс, +7 92 72 42 102 и 8. Вот я бы согласился на этот закон. Вот, хотя здесь обосновывают тем, что в частности, если пускать в соцсети только с 14 лет, то это отсечет часть контактов детей с мошенниками. Вот. Но мне кажется, даже не в этом главная проблема, а проблема в том, что много чего нехорошего распространяется, так скажем, в соцсетях, да? Очень быстро меняются нравы. В общем, напишите вашу точку зрения, будет очень-очень интересно.
1: Реклама на Бим-радио. Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство. Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Низкие цены.
3: Паркет Плюс.
2: Широкий ассортимент.
3: Паркет Плюс.
2: Кварц-винил, ламинат и паркет.
3: Паркет Плюс.
2: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.
4: Ваш секрет.

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
4: А слона не хотите? Нельзя.
5: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
3: Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО СЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: каршеринг Руссия. Делимобиль РУ. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: БИМ Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали. I don't know.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ Радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
3: Кто все это повезет?
0: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
4: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Продолжаем, мои друзья. Так, ну что ж, да, что мы прямо сейчас обсудим? Вот, кстати, я начал вам говорить про то, что вот в России хотят сделать допуск в социальной сети с 14 лет. И чтобы вы понимали, что на самом деле в мире-то все гораздо строже. Да, вот, например, давайте начнем с Австралии, поскольку эта страна является вот как раз пионером в плане запретов на доступ в социальные сети для лиц младше 18 лет. Вот, так вот, они вообще запретили детям младше 16 лет вообще как бы заходить в соцсети. Вот, за нарушение которого технологическим платформам грозят штрафы. Представляете, вот в Австралии. Австралия самая первая страна. У нас предлагают только с 14. Я согласен, конечно, с Австралией абсолютно. Евросоюз, кстати, тоже рассматривает установление минимального возраста в 16 лет для использования технологических платформ. Норвегия. Правительство готовит законопроект о полном запрете соцсетей для детей младше 16 лет, перекладывая ответственность за верификацию возраста на IT-компании. Вот. А во Франции вообще есть понятие цифровое совершеннолетие, это возраст в 15 лет. Подростки младше этого возраста, да, могут заводить аккаунты в соцсетях только с официального согласия родителей. То есть не просто родители сказали: «А, иди там, посмотри, все нормально, там, послушай музыку» и так далее. Нет, то есть нужно какое-то официальное согласие. Я так понимаю, что это сопровождается какими-то определенными документами. Малайзия и Индонезия приняли законодательные акты, которые блокируют доступ несовершеннолетних в социальные сети. Представляете? То есть прям жесткий запрет. Это получается до 18 лет ты не можешь заходить в Малайзии и в Индонезии в какие-нибудь там соцсети, я не знаю, там какой-нибудь Телеграм, может, да, там нельзя грамм и так далее. Великобритания тоже готовится к внедрению таких масштабных общественных консультаций по внедрению возрастных ограничений, да, то есть вот они уже готовятся к не просто к исследованию, да, друзья, но уже готовятся обсудить, то есть, мол, что будем с этим делать. А в Китае, кстати, действуют строгие национальные ограничения по времени, проведенному в сети для детей младше 18 лет, вот, а также введен комендантский час для онлайн-игр. Вообще, китайцы тоже, как всегда, молодцы. Так, в общем, друзья, хочу сказать, что еще в России довольно-таки мягкое предложение. Я вообще считаю, что надо с 18 лет, когда уже человек более-менее сформировался, так скажем, еще не испорчен, так, зачастую неправдоподобными представлениями людей в интернете. Да, а в интернете мы знаем, что какое огромное количество бывает хейта, да, то бишь ненависти. Мы знаем, что в интернете очень много бывает таких очень смелых заявлений, которые люди, кстати, вживую друг другу никогда особо не говорят, да. Согласитесь, в интернете все такие очень смелые, вот. Но если вживую, мне кажется, эти люди вряд ли друг другу будут что-то такое подобное говорить. Так что так, друзья, да, все-таки о наших детях нужно заботиться. Знаете, так приятно, мне 35 лет, я такой: о наших детях нужно заботиться, потому что у меня тоже растут мои девочки, и, конечно, для меня важно, чтобы они выросли психологически здоровыми и зрелыми. Вот, это очень важно. А соцсети иногда, и зачастую, точнее, могут этому помешать. Вот так, друзья. Ну, а впереди у нас DJ Smash с Инвестой. Песня называется... Даже не песня, трек называется «Позвони».

0: радостно.
1: БИМ Радио. Первое в Казани. Прогноз погоды на БИМ Радио.
2: Друзья мои, давайте узнаем все-таки, что произойдет, по мнению синоптиков, в эти ближайшие дни. Ну, давайте начнем все-таки не с ближайших дней, да, а с сегодняшнего дня. На данный момент у нас температура составляет 27 градусов тепла. Я даже, наверное, думаю, что больше даже 26, наверное, да, хотя, наверное, кому как. Вот, в общем, тепло, жарко. Ночью минимальная температура, обратите внимание, будет всего лишь 16 градусов тепла. Эх, лето, друзья, в Казани. И представляете, это в мае еще, да, в середине мая. Так, поехали дальше. Давайте посмотрим, что у нас будет, в частности, завтра. Начало трудовой недели. Вот я, конечно же, не завидую тем, кто работает на открытом воздухе, потому что температура завтра днем составит 30 градусов тепла. Представляете? Вот, это, конечно, нечто. Вот, так что, друзья, кто работает на открытом воздухе, обязательно носите с собой кепочки, шляпы, ну, что вам там необходимо на работе, ну и, конечно же, очки. Вот я очень пожалел сегодня, что выехал в дорогу, в студию не в очках. Ладно, продолжаем, да, отвлекаемся. В общем, температура ночью завтра составит плюс 19 градусов тепла, то есть даже ночью, если выйти погулять, будет хорошо, вольготно, прям так свежо. Идем дальше. Во вторник, друзья, все сохранится вот практически так же. Днем температура плюс 30 градусов. Будет ощущаться как 28 градусов тепла. Ночью плюс 20. Красота. Да и только среда. И тут, конечно же, плюс 30 градусов тепла днем. Все стабильно. И ночью плюс 19 градусов тепла. Ну, конечно же, после этих трех дней будет становиться немножко холоднее. Ну, давайте скажем так, не холоднее, а более умеренно, умеренно холоднее. Температура станет такой более-более умеренной в плане жары. А, кстати, между прочим, ладно, продолжаем, да, отвлекаемся. В общем, температура ночью завтра составит плюс 19 градусов тепла. То есть даже ночью, если выйти погулять, будет хорошо, вольготно, прям так свежо. Идем дальше. Во вторник, друзья, все сохранится вот практически так же. Днем температура плюс 30 градусов. Будет ощущаться как 28 градусов тепла. Ночью плюс 20. Красота. Да и только среда. И тут, конечно же, плюс 30 градусов тепла днем. Все стабильно. И ночью плюс 19 градусов тепла. Ну, конечно же, после этих трех дней будет становиться немножко холоднее. Ну, давайте скажем так, не холоднее, а более умеренно, умеренно холоднее. Температура станет такой более-более умеренной в плане жары. А, кстати, между прочим, тут я вижу,

0: конечно же, после этих трех дней будет становиться немножко холоднее. Ну, давайте скажем так, не холоднее, а более умеренно, умеренно холоднее. Температура станет такой более-более умеренной в плане жары. А, кстати, между прочим, тут я вижу, что буквально через неделю у нас будет прям несколько дней с дождями. Так что, друзья мои, ближайшую неделю прям максимально получаем удовольствие. Да, максимально. Вот, погода великолепная. Конечно же, хочется гулять, наслаждаться. Как говорится, эх, весна, весна.
1: У природы нет плохой погоды.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: Эти мангалы фирменной сети «Агросила» – жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка-бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» – 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам Кулахмета, 18, корпус 1, Гореева, 3, Магистральная, 15, Сабит, 2А. «Агросила» – вкусные покупки для вашего пикника.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Position number one.
3: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
1: Низкие цены.
2: Паркет плюс.
1: Широкий ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц-винил, ламинат и паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.
3: Готов!

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
5: Шустриков.
4: И как он?
5: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
4: Повезло.
0: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.

0: радио. Первое в Казани.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
2: Друзья мои, самое время сказать, какое же сейчас время. Московское время 18 часов 53 минуты и 41, 42, 43 секунды. Так, ну что ж, мы с вами говорили про то, про допуск несовершеннолетних к социальным сетям. И, кстати, вот написал наш один из наших слушателей. Вот он написал, что вот, мол, 30 лет только он познакомился с социальными сетями, и ничего страшного, все нормально. Вот, и так и нужно, чтобы обязательно так оставалось. Вот с этим я тоже, кстати, абсолютно согласен, да. Вот еще, кстати, добавил, нисколько не жалею об этом. Как по мне, так это и не особо и нужно, 90% шлака. Я согласен, я считаю, даже больше, чем 90% шлака, современные соцсети. Вот помните, раньше как было, помните, вот эта стена Дурова, помните, мы друг друга рисовали на стенах, вот было время, да. Не то, что сейчас. Всякие вылизанные картинки. Вообще, думаешь, вы люди вообще? Или люди с обложки, с выдуманными... Ой, господи, уже вот видите, даже язык заплетается, да? Думаешь, ну, вы нормальные люди или просто картинки каких-то запрещенных и не очень запрещенных сетей с какими-то выдуманными... Нет, все-таки нет. Давайте, друзья, наверное, без этого. Да, кажется, что как будто жизнь этих людей выдумана, она не настоящая. Вот, наконец-то я это сказал. Ой, бывает, да? Ну ладно, заболтался, в общем, да? Интересные новости. Давайте я зачитаю. В общем, есть одна жительница Шотландии, Маргарет Блэр, да, вот она отметила 105-летие в доме престарелых и раскрыла секреты долгой жизни. Давайте послушаем, что же, точнее, в чем же, по ее мнению, заключаются эти секреты. По ее словам, она никогда не пила алкоголь и не курила. Также она считает, что жизнь продлевают такие простые вещи, как домашняя еда и хорошая компания. Вот, она рассказывает. Секрет долголетия – это чашка чая с друзьями. И сегодня мы выпили несколько таких чашек, рассказала Блэр. Вот, кстати, Маргарет Блэр, нужно обязательно поехать в Татарстан. Вот это наша тема. Чашки чая с друзьями, особенно по несколько чашек. Сама эта женщина родилась 12 мая 1921 года. После школы работала на текстильной фабрике. А во время Второй мировой войны вступила в женскую земледельческую армию. Была и такая. В этой организации женщины заменяли призванных в армию мужчин в сельском хозяйстве. Там Блэр и познакомилась со своим будущим мужем. Они поженились и прожили, вот я тут считаю, они, получается, 69 лет. Представляете, были вместе. У пары осталась дочь. Два внука и три правнука. Она рассказывает, у меня была прекрасная жизнь и столько красивых, счастливых воспоминаний за эти годы. Ну что ж, мы пожелаем долголетия Маргарет Блэр. Вот, друзья, да. Мне кажется, еще экология, мне кажется, да. Вот она рассказала про то, что хорошая компания, домашняя еда, отсутствие алкоголя, отсутствие никотина в ее жизни. Но мне кажется, еще это, конечно же, любовь любимого человека. Одно дело, знаете, когда ты один, например, живешь, да, а другое дело, когда рядом есть человек, которого ты любишь, ценишь, уважаешь. Да, это может быть супруг, супруга, а может, родители, дети. Вот, в общем, у кого как. Так, и я еще, по-моему, нашел интересную новость. Давайте я ее, конечно же, в следующий раз обязательно расскажу. А, кстати, кто знает, может быть, такую долгую жизнь, 105-летняя Маргарет Блэр, может, прожила и из-за отсутствия интернета и разных социальных сетей. Вот она не смотрела эти соцсети, в ней не было никакого хейта, в ней не было никакой зависти к чужой жизни, которая наверняка была выдуманной. Вот, я проговорил наконец это слово. Так что, друзья, возможно, и в этом секрет, ну и, конечно же, экология. Дай Бог всем нам прожить такую же долгую и счастливую жизнь. Аминь.
3: Гороскоп на Бим-радио. возрастных ограничений.
4: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
5: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду «БИМ». Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ecoplant3.рф.
6: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт. Узнаем, что пообещали звезды нам на сегодня. Овны, не следует быть особенно доверчивым, пусть все будет под контролем. Тельцы, мысли об отпуске будут тревожить весь день. Отложите это хотя бы на недельку. Близнецы, голова готова работать, но душа попросит безмятежного отдыха веселой компании. Раки, попробуйте быть покладистым и послушным. Вам прекрасно известно, что это поможет в семейных делах. Львы, в отношениях с людьми невозможны неожиданные перемены. Девы, скорее всего, вас ожидает сюрприз. Реакция на него будет нейтральной. Весы, ветер перемен подует в вашу сторону. Сейчас это будет уместно. Скорпионы, физическая активность рекомендуется вам до самого конца месяца. Вам это будет очень полезно. Стрельцы, некоторые представители этого знака с удивлением поймут, что хотят получить еще одно образование и развиваться в другом направлении. Козероги, учитесь отказывать, хотя бы иногда, и эксплуатировать других. Водолеи, будьте самим собой, не поддавайтесь сиюминутному очарованию и не отключайте разум. Рыбы, ваше настроение будет психоделическим, пусть будет больше музыки вокруг вас. Это был гороскоп на сегодня, желаем вам безмятежности бытия.
1: Проведите уикенд вместе с БИМ-радио. Сегодня с нами Света. Уикенд. Отдыхай с БИМ-радио.
3: Без возрастных ограничений.
0: Спонсор программы «Уикенд» на БИМ-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». ОАГАВА.
7: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Да, друзья, мы искренне верим, что счастье есть. Я всем вам желаю счастья. Меня зовут Ленар Сиразов, это Бим Радио. Друзья, давайте будем счастливы. О, да.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
3: В Мисти парке!
4: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
3: В Мисти парке!
1: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
2: Это круто!
5: Небольшой Личев, НА, 0+.
6: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк «Семья» и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
7: Застройщик ООО «СЗ СМО-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
8: Низкие цены.
9: Паркет плюс.
8: Широкий ассортимент.
9: Паркет плюс.
8: Кварцвинил, ламинат и паркет.
9: Паркет плюс.
8: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварцвинил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
10: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Радио первое в Казани. Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Продолжаем, друзья. Представляете, сейчас время уже 8 час, выходные заканчиваются, но для меня они не начинались, поэтому я нормально к этому отношусь. Так, давайте посмотрим. Помните, я говорил о том, что сегодня казанский «Рубин» играет дома с клубом «Пари НН». И давайте посмотрим, какой счет. Счет у нас 2-0. Первый гол забил Безруков, но не Сергей, знаете об этом. Вот. А второй гол был забит как автогол. Вот футболист с фамилией Кокоев. Очень интересная фамилия, конечно. Вот. Так что наши ребята большие молодцы. Да, в принципе, так особой мотивации нет, да, за что бороться. Но ребята все равно стараются, вот только максимум за седьмое место в списке чемпионата, да, в таблице чемпионата максимум, на что мы можем претендовать. Вот, на данный момент, кстати, «Зенит» получает чемпионство, я имею в виду по нынешнему раскладу, пока что ведет в матче с Ростовом 1-0. А, кстати, «Краснодар» с таким же счетом ведет у «Оренбурга». Так что интересное завершение чемпионата. Вот мы такое любим, да, с борьбой, чтобы вот это было какое-то противостояние болельщиков, там, кто большего достоин, да. Ну, вы сами понимаете, да, уж, если мы говорим про чемпионат России по футболу, что есть те, кто не любит «Зенит», есть люди, кто любит «Зенит», в принципе, как и в отношении с другими клубами. Так, интересная новость, друзья. Британии на аукцион выставили шоколад 126-летней давности. То есть шоколадка была создана, так скажем, да, вот, и продана британскому солдату в 1900 году. Как было это давно, вот. И данный экземпляр шоколада был изготовлен компанией Cadbury. Кстати, очень знакомая компания. Очень, кстати, красивая упаковка, такая жестяная упаковочка с изображением, видимо, королевы. Да, я так понимаю, что это королева Виктория. Вот, и написано «Южная Африка». Написано, естественно, на английском языке. Так, давайте посмотрим. Вот, в общем, когда-то монарх, да, вот королева, да, поручила производителям шоколада, компаниям Фрай и Роунтри, изготовить лакомство для британских войск, которые участвовали во Второй англо-бурской войне за контроль за Южной Африкой. Вот поэтому, друзья, вот такой шоколад остался. Как пишут, содержимое в целостности и сохранности. Большая редкость, хоть и не очень аппетитный. Вот я смотрю на эту шоколадку, я бы, честно, ее не съела. Конечно, не супер привилегированный, но как-то она не особо манит к тому, чтобы попробовать. Вот. В общем, таких шоколадок было произведено примерно 120 тысяч экземпляров. Вот. Там, кстати, на каждой коробке имелось послание от королевы: «Желаю вам счастливого Нового года». И, кстати, вот этот шоколад, его оригинальную жестяную коробку можно продать по нашим меркам за 24 тысячи рублей. Вот. А кому из вас, ваши бабушки, дедушки, оставляли такие интересные наследства, давайте так скажем. Напишите, будет интересно.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ой, даже меня возмутило, скажу вам честно, дамы и господа, предыдущая песня. Я такой, как же, в исполнении Бутусова, группы Юпитер, это звучит гораздо лучше. Интересно, кто, у кого, интересно, взял эту мелодию, вот. А у меня, знаете, внутри было, когда припев шел, да, у Парисы и Даниэлы, да, песня называется Respiration. А у меня такое в голове, слушая наш дыхание, я слушаю наше дыхание. Вот у меня в голове так играло. Надеюсь, мне было похоже на Бутусова. Ладно, давайте посмотрим. Нашел одну очень полезную новость, между прочим. Полезную новость. Так, сейчас бы только отыскать ее. Вот, все, нашел. Электронки провоцируют рак по всему телу, показали результаты свежего исследования. Я напоминаю, друзья, что употребление никотина и курение вредит вашему здоровью. В общем, ученые выяснили, что пар от вейпов наносит удар по организму на клеточном уровне. Разрушение ДНК. Эксперименты на мышах показали, что вейпинг повреждает ДНК в клетках легких и печени. Ускорение роста метастаз. Вот, кстати, это особенно к этому стоит обратить, на это стоит обратить внимание. Эксперты провели несколько тестов, и оказалось, что пар от электронок увеличивает количество специальных белков. Именно эти белки ускоряют распространение опухолей. И третий аспект. Негативное влияние почти на все органы. Химикаты из пара могут спровоцировать возникновение злокачественных образований в головном мозге, полости рта, мочевом пузыре и в других органах. Я, знаете, у меня когда-то была такая большая любовь. Я помню, сейчас вот поймете, к чему я подвожу. У меня такая была большая любовь. Мне нравилась одна девушка. Я помню, меня укусила собака. Вот в Борисково, я там жил у тети летом. Вот, укусила собака. И потом меня повезли в Мирный для того, чтобы, так скажем, делать укол от бешенства. И там я познакомился с медсестрой. Очень такая классная девочка. Вот, давно это было, друзья. Вот, и, в общем, она впоследствии... я у нее тогда спросил, а кем ты мечтаешь стать? Каким врачом? Она сказала, я хочу стать патологоанатомом. Я такой, о, ничего себе. Вот, и потом она стала, так скажем, врачом этой профессии, да, я надеюсь, правильно выражаюсь. Вот, и я... В общем, как-то мы с ней увиделись, вот, ну, специально мы встретились недалеко, кстати, от этого места, где все это происходит, да. Вот, и я спрашиваю, слушай, а какие интересные наблюдения ты вообще для себя, так скажем, провела, да, ну, то есть на что ты обратил внимание, мне, как вот обычному человеку можешь рассказать. Вот она сказала, говорит, Ленар, тут вот у нас ребята, вот несколько ребят, в общем, было, да, ну, сами понимаете, где, да, вот, и, говорит, и, соответственно, сразу было видно при разборе, давайте уж я так буду выражаться, но все-таки позитивное радио, что у них, в общем, что они очень много курили кальяны, и даже, говорит, ну вот после того, после вскрытия людей, да, которые употребляли много-много кальян, у них даже, говорит, комната начала пахнуть именно кальяном. Вот тогда я, конечно, очень задумался. То есть я к чему это, друзья мои, говорю? То, что курение, будь то вейпов, будь то, например, сигарет, всяких айкосов, не айкосов, да, либо курение кальянов, это, конечно, всегда очень вредно. Поэтому, конечно же, старайтесь не курить. Конечно, мы, многие из нас в той или иной степени, так скажем, привержены этой разрушительной привычке. Вот, но старайтесь себя беречь, заниматься спортом, питаться правильно, много двигаться и, конечно же, не употреблять алкоголь и не курить. И тогда, друзья, мы будем, надеюсь, жить так же долго, как та бабулька, про которую я рассказывал, которая из Великобритании, которая живет уже 105 лет, друзья. Поэтому берегите себя, бросайте плохие привычки и будьте здоровы, живите богато, а мы уезжаем до дому, до хаты, вспоминая старые песни о главном. Ну а сейчас, друзья, блок рекламы. Самые любимые рекламы на любимом радио.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Сооснователь рекламного агентства Setters Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: Сау, украшение Круси. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане Maximilian's. До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: красиво.
1: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: У нас сегодня в эфире очень много спорта. Да, еще раз поздравляем с тем, что наш казанский Акбарс продолжает борьбу в финале Кубка Гагарина. Вот сегодня обыграли со счетом 2-1. Молодцы! И помню, кстати, нам написал один из наших слушателей, говорит: Ленар, не забываем про Рубин. Кстати, сейчас Рубин пока что, так скажем, сдал чуть-чуть, да, до этого он, помните, я рассказывал, выигрывал со счетом 2-0, но Пари НН сравнял счет, поэтому счет 2-2, но, в принципе, ребятам, мне кажется, особо не за что бороться, так скажем, в этом матче с точки зрения именно турнирной таблицы, но порадовать своих болельщиков, конечно же, наверное, им бы очень хотелось. Так что, ребята, болею за вас. Кстати, проводил свадьбу одному из сотрудников клуба «Рубин». Вот он рассказал, что очень хорошая атмосфера в клубе, это еще в прошлом году. Потому что ребята, вообще футболисты молодцы, веселые, вежливые, такие по-своему озорные. Вот. Так что и после этого разговора еще больше вот мое уважение клубу «Рубин» увеличилось. Вот. Ну, а любишь своих, конечно, всегда. Так, давайте посмотрим, да, что у нас еще есть. Новая выплата до 189 тысяч рублей для семей с двумя и более детьми. И тут я такой сразу: ого, ну-ка, что там интересно такое? Ведь у меня двое детей, ну-ка. Это налоговый кэшбэк, возвращение части НДФЛ, условия. Официальная работа обоих родителей. Доход на человека не менее, точнее, не выше 1,5 прожиточных минимума. Отсутствие долгов по алиментам. Да, заявление можно подавать с 1 июня. Так что, друзья, если вы вдруг подходите, так скажем, под эти условия, даже очень будет хорошо. Вот. Мне, наверное, сложновато будет, я так чувствую. Ладно, давайте еще посмотрим, да, что еще у нас интересного есть в Казани, в нашей республике. Вот новость, которой я скажу вам прямо, я не верю этой новости. Аренда однокомнатных квартир в Казани за год подешевела на 10,5%. Вот как-то я вот... Помните, песня есть такая у Григория Лепса? «Но я тебе не верю». Вот у меня такая же ситуация. Вот. Хотя, говорит, в целом по России она снизилась на всего лишь на 2,5%, но я вспоминаю, как в майские праздники стоили аренды квартир. Мне кажется, я, конечно, понимаю, что это только в определенную часть года, но в Казань же едут и в другие, так скажем, времена года, да, под новогодние праздники, летом часто у нас бывает, очень, очень туристов много, спортивных событий. Мне кажется, что-то там привирают наши, как их назвать, да, статисты, не статисты. Вот, в общем, говорят они, в апреле 2026 года средняя стоимость долгосрочной аренды жилья, а тут про долгосрочную аренду, в городах-миллионника составила 33 тысячи рублей. За год она снизилась на 2,5%. Вот, в Казани аренда таких же квартир за год подешевела, они говорят, на 10,5%. Вот я говорю, я почему-то этому не особо верю. Вот если вы, кстати, снимаете, так скажем, вот в порядке долгосрочной аренды, вот расскажите, за год подешевело или нет? И, кстати, я думаю, что большинство ваших ответов будет нет, Ленар, такого нет. Поэтому напишите, будет интересно обсудить уже в следующем нашем окошке, да, все-таки подешевело или нет. Вообще не верю, что в Казани что-то дешевеет. Вот такие у меня мысли, думаю. Ну, а дальше, друзья, песня Джейсона Дерула «Акапулько». И хотелось бы продолжить. Ай-яй-яй-яй. Да. Олды, как говорится, поймут.

0: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс» в программе «Итальянские хиты в живом исполнении», конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Beam Radio.
5: Ну и, конечно, давайте добавим, что вы очень любите вечеринки. Да, мы узнали про вечеринку в Сан-Ремо, точнее, в стиле Сан-Ремо. Ну и еще, друзья, еще одна информация на правах рекламы. Beam Radio представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие балла, друзья, Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи, легендарный MC Зали. Обязательно приходите 11 июня, ресторан «Максимилианс», сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Beam Radio. Подробности на maximilians.ru. Строка 18+. Вот такие, друзья, интересные новости.

0: Радио. Первое в Казани. Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну, друзья мои, я хочу сказать, что вот мы с вами уже примерно 3 часа, да, время как быстро идет. Вот совсем скоро у нас начнется вообще моя любимая программа «Привет, приветов». Ну, а сейчас хотел бы немножечко рассказать про Шер. Вот до этого слышали песню «Believe». Вот, представляете, этой женщине, да, давайте так скажу, исполняется через 2 дня, представляете, 80 лет. Мне кажется, она всегда вот была молодой. Вот, конечно, интересная очень персона. Обладательница престижных наград. «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми», «Грэмми». В общем, одна из немногих артистов, которая получила 3 из этих 4 высших наград индустрии развлечений США. Вот. Молодец, в общем, да. Вот. Между прочим, армянского происхождения. У нее папа был армянином. Вот. А мама вообще американка с франко-английскими и индийскими корнями. Просто мощнейшее сочетание, да, корней в человеке. Ну ладно, давайте я все-таки расскажу про программу «Привет, приветов». И для того, чтобы отправить привет, а у нас программа начнется уже совсем скоро, отправляйте ваши приветы в Telegram и в, конечно же, Макс. Номер телефона +7 92 72 42 102 и 8. Друзья мои, еще раз повторю, +7 92 72 42 102 и 8. И, конечно же, у нас есть официальное приложение. Это Бим Радио. Скачайте, если еще не успели скачать. Я вот, кстати, его так периодически включаю. Например, когда иду, например, в офис, я такой думаю, кто, интересно, сейчас у нас в эфире. Ну, я догадываюсь, что оно иногда же бывает там замены какие-то и так далее. Вот. Так что вещь очень даже необходимая. Это я про приложение, которое называется Бим Радио. Там, кстати, тоже есть опция отправления, отправки приветов. И у нас есть официальный сайт bimradio.ru. Там также вы можете отправить свой привет, порадовать своих родных, близких, друзья. Так что совсем скоро мы уже начнем. Где-то, ну, через минут 10 примерно. Вот, будьте готовы. Жду ваши сообщения, как я уже сказал, в Максе, в Телеграм. Ну и, конечно же, через сайт отправляйте ваши приветы и через наше приложение. Вот так, друзья. Так что ждем-с. Это вообще, на самом деле, любимая часть эфира, любого моего эфира. Так что работаем, ребята, ждем ваши приветы.

0: Любимое радио. Первое в Казани.
1: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
3: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт «Экоплант3.рф».
4: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт. Узнаем, что пообещали звезды нам на сегодня. Овны, не следует быть особенно доверчивым, пусть все будет под контролем. Тельцы, мысли об отпуске будут тревожить весь день, отложите это хотя бы на недельку. Близнецы, голова готова работать, но душа попросит безмятежного отдыха веселой компании. Раки, попробуйте быть покладистым и послушным, вам прекрасно известно, что это поможет в семейных делах. Львы, в отношениях с людьми возможны неожиданные перемены. Девы, скорее всего, вас ожидает сюрприз. Реакция на него будет нейтральной. Весы, ветер перемен подует в вашу сторону. Сейчас это будет уместно. Скорпионы, физическая активность рекомендуется вам до самого конца месяца. Вам это будет очень полезно. Стрельцы, некоторые представители этого знака с удивлением поймут, что хотят получить еще одно образование и развиваться в другом направлении. Козероги, учитесь отказывать, хотя бы иногда, и эксплуатировать других. Водолеи, будьте самим собой, не поддавайтесь сиюминутному очарованию и не отключайте разум. Рыбы, ваше настроение будет психоделическим, пусть будет больше музыки вокруг вас. Это был гороскоп на сегодня, желаем вам безмятежности бытия.

0: впереди уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами Света. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Что, поехали, друзья. Все, у нас программа «Привет, приветов». Есть уже первые приветы, которые я с удовольствием, конечно же, прочитаю, зачитаю. Выдохнули. И давайте начнем, конечно же. Так, первый привет, кстати, я обнаружил в Максе, нашем мессенджере, и написал Дмитрий: «Привет себе любимому, поставьте, пожалуйста, Prodigy». Поэтому, Дмитрий, именно Prodigy будет самой первой композицией после небольшой рекламы на Бим Радио. Так что все уже заготовлено. Вот, нашел я несколько песен, выбрал уж по своему усмотрению. Надеюсь, вам очень-очень даже понравится, особенно если вы фанат Prodigy. Постойте, я неправильно сказал. The Prodigy. Кстати, Beatles не просто Beatles, а The Beatles. Так, давайте посмотрим еще, какие у нас приветы. Как раз-таки через приложение нам отправили. Читаем. Привет, Бим, СНТ Луч. Хочу передать привет Вере, Сергею, Насте, сыну Артему и любимой жене Нине. Поставьте, пожалуйста, песню «Феникс». Все, она, кстати, между прочим, Игорь, она тоже уже приготовлена. Вот, кстати, есть в исполнении Анастин, но мне кажется, вы имели в виду в исполнении Беарвольф. Вот, и еще давайте прочитаем один привет. Нет, давайте все-таки это немножко попозже. Сначала послушаем рекламу на Бим Радио, а потом уже после этого послушаем Prodigy и зачитаем остальные ваши приветы. Напоминаю, наш телеграм Макс +7 92 72 42 102 и 8. У нас официальные есть приложение, ну и, конечно же, официальный сайт bimradio.ru. Там также вы можете отправить ваши приветы. Ждем, друзья, для того, чтобы их, как говорится, на всю Казань, на всю республику, на всю Россию прочитать.
0: Реклама на Бим Радио.

0: каршеринг Руси. Отдельный мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 21 мая. Группа «Мираж».
1: Добрый мой новый герой, с тобою снова...
2: Подробности на maximilians.ru.
0: Запрещено для детей.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

Эх, а что творилось на концертах, друзья мои? Я видел видео, это, конечно, нечто. Эх, жалко, я еще не побывал.

0: радио.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Итак, друзья, программа «Привет, приветов» в своем репертуаре передает ваши самые теплые слова вашим же родным, близким. И давайте прямо сейчас мы их будем зачитывать, конечно же. Итак, ну что же, читаем, друзья, следующее сообщение. Это сообщение написала наша слушательница Ксения. Добрый вечер всем слушателям и ведущим Бим Радио. И вам тоже привет. Большой привет любимой болталке. Денечка, я еду домой скоро. Буду. Поставьте, пожалуйста, «Сектор газа», лирику. Ох ты, Ксения. Особенно, когда женский пол просит поставить «Сектор газа», это прям звучит очень-очень хорошо. Я понимаю, что вашему, вашей половинке также это очень нравится. Так что, Денечка, ждите вашу Ксенечку. Да, так хорошо получается. Денечка, ждите Ксенечку. Хорошо. Давайте дальше тоже прочитаем. Ну-ка. Вот это следующий у нас привет. Привет, Бим. Передаю привет любимой моей Дианке. Люблю ее очень. Песню «Ring, ring», пожалуйста. Спасибо. Пишет Рамиль. Рамиль, это ваша супруга, ваша девушка. Напишите. Очень-очень интересно, кому вы посвящаете эту песню. Так, она у меня уже наготове. Да, наготове. Все хорошо. Так, еще давайте прочитаем. Огромное спасибо нашим рыбакам и рыбачкам, пишет Валера. Угостили нас дарами природы. Класс. Погода, класс. Привет. Получили. Спасибо Биму. Мы всегда с вами, пишет Валера. Все, Валера, приятно, приятно. Такое интересное сообщение, да, рыбакам и рыбачкам. Это как ты рыбачка, я рыбак. Есть такое вообще слово «рыбачка»? Так, хорошо. Так, ну все, вроде пока здесь прочитали. Вот, Альберт, кстати, написал. Хочу поздравить с победой Акбарса всех болельщиков. А также большой привет моей любимой Аделине Сафиной из Лениногорска. И тут сразу стихотворение Аделина для вас пишут. Подарил сирене букет. Аделина, для тебя. Пусть подарит яркий свет. Эта нежность не тая. В каждом цветике привет. В каждом запахе мечта. Будь счастливой много лет. Ты весна моя всегда. Ой, ну, Альберт, романтик, конечно. Романтик, прям так хорошо сказано. И по мере возможности поставьте, пожалуйста, букет сирени Иванушки Интернешнл. Я прям представляю эту картину, как вы Аделине своей подарили этот красивый букет сирени. Ой, здорово, здорово. Все такие влюбленные, прям весна чувствуется. Все-таки, друзья, не зря вот говорят же, что весна — это пора любви, да, что-то внутри нас полыхает, то ли гормоны, а может просто то, что цветет окружающий мир, нам хочется также цвести. Все, я, в общем, пошел искать ваши треки, хочу вас обрадовать и ваших половинок, но начнем с песни «Ring, ring». Поехали. Поехали.

0: Вот такую красивую песню заказал Рамиль Гумарович специально для своей Дианки. Красота, друзья.
1: Процветай с Бим Радио.
0: Денечка, это песня для тебя от Ксении. Помни о том, что она уже едет домой, чтобы тебя порадовать.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 29 мая. Братья Гримм.
3: Лапы ресницами и взлетают. И ты после фильма.
2: Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: Диагностика автокондиционера бесплатно. Аделя Кутуэ 161А, 258-91-21, 258-91-21.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
7: Следующую песню Альберт посвящает своей любимой Аделине Сафиной из Лениногорска.

0: радио. Первое в Казани.
1: Друзья мои, зачитаем ваши новые сообщения, которые пришли к нам. Давайте почитаем. Ну-ка, поехали. Так, все-таки у нас в Максе больше всего сообщений, я замечаю, да? Так. Ага, все окей. Тут просто все. Мы наконец-то определились с песней. Вот пока я буду говорить, я в этот момент поищу. Так, секунду. Так. Ага. Ну ладно. В общем, давайте прочтем. Да, так, у нас... Давайте приложение все-таки мы это сделаем. Итак, передаю привет магазину «Рай Рыбака» «Высокая гора». Спасибо за прикол. И червей. Вы лучше поставьте, пожалуйста, песню Газманова Олега «Россия» для нашего сына. Вот, кстати, я вот тут ищу, да, в этот момент, да, что вот именно песню «Россия», да, ее, к сожалению, я не нашел, но давайте очень патриотичную песню я поставлю «Офицеры». Вот, мне кажется, очень тоже будет патриотично, будет хорошо. Давайте вот так сделаем. Поехали дальше. Еще одно сообщение. Давайте прочитаем, кто нам отправил. Ух ты, ничего себе. Привет, Бима, привет Камскому Устью и всем, кто узнал. Привет моему дядьке из Нижнекамска. Сидим, кайфуем, готовим шурпу. Я чуть не сказал шурму, хотя шурпа гораздо аппетитнее, да? Отмокаем в чане. Отдельный привет моему брату Амирабе. Если можно, песню Светы любую, пишет The Камский. Слушайте, ну вы прям сегодня вообще подгадали. Сегодня тот самый день, когда у нас целый день в эфире крутятся песни Светы, поэтому обязательно поставим. Вот. Вам вообще хорошенечко отдохнуть. Я прям вот представил, как вы так и сидите около чана, да, вот там периодически в нем купаетесь, там подходите к чану, не к чану, а точнее вот к кастрюльке с шурпой, казану, шурпой и такие там готово, не готово, прям поэтому я вам желаю приятного аппетита, очень кайфово, интересно провести этот вечер, а у вас, я так понимаю, по-другому быть, конечно же, не может. Есть еще у нас, дамы и господа, несколько привет. Вот, я сначала подготовлю песни, а потом их обязательно объявлю. Ну, а начнем с прекраснейшей песни Олега Газманова, которая называется «Офицеры». Всем тем, кто любит Россию и кто защищает границы нашей Родины, посвящается.
2: Господа,

Это песня о тех, кто прямо сейчас сидит, кайфует, готовит шурпу, отмокает в чане. Да, вот такие замечательные люди окружают нашего слушателя The

0: Любимое радио. Первое в Казани.
1: Продолжаем. Ох, как много сегодня я говорил, продолжаем. Так много, на самом деле, хочется вообще рассказать. Вот, кстати, еще один привет. Привет, Дима, мы кайфуем в бане, пишет Альфинур. Альфинур, я вам так завидую. То есть, кто-то там варит шурпу, купается в чане, да, вот вы, например, кайфуете в бане, заранее говорю, Арбулсон, как еще говорят, забыл уже. В общем, с легким паром, а заранее вот такие мои теплые слова вам, Альфинор. Отдыхайте на здоровье, на то они и выходные, чтобы хорошенечко отдохнуть. Хорошо. Прочитаем следующие наши приветы. Здравствуйте, можете, пожалуйста, включить песню «Это любовь, самообман». «Это любовь, самообман». Амирчика от Шукурбека. Все, Шукурбек обязательно поставим. У вас красивое имя, кстати, Шукурбек. Шукур — это же благодарный, да? Вот, видимо, вы очень благодарный человек. Да, хорошо. Амирчика обязательно поставим. У нас, кстати, будет еще небольшой блок рекламы перед этим. Так, давайте посмотрим, да. Так, еще у нас в Максе нам написали. Так, о, вот-вот, я нашел это сообщение. Все, ну что ж, очень теплое сообщение от Ольги. Вот, она пишет: «Добрый вечер, Бимка-любимка. Мы сидим на берегу Волги с любимым мужем. Хочу сказать ему через вас, что я его очень ценю и люблю. Всем хорошего и приятного вечера. И поставьте, пожалуйста, песню «Антикасти». Вот. Ой, Ольга, какое приятное и милое сообщение, хочу сказать. Вот напишите, кстати, как зовут вашего мужа. Мы к нему еще раз обязательно обратимся. Но как здорово, что сегодня вы отдыхаете, и что вот в минуты такого торжества, где-то, наверное, тишины и единения, возникают такие теплые, приятные и радостные человеческой душе мысли. Вот видите, как заговорил аж, да, с вашими красивыми словами. Вот, поэтому обязательно. А вот, кстати, вы написали, да, мужа зовут Александр. Александр, Александр, у вас прекрасная жена. Вот, и я вам желаю. Чербимка-любимка, мы сидим на берегу Волги с любимым мужем. Хочу сказать ему через вас, что я его очень ценю и люблю. Всем хорошего и приятного вечера. И поставьте, пожалуйста, песню «Антикасти». Вот. Ой, Ольга, какое приятное и милое сообщение, хочу сказать. Вот напишите, кстати, как зовут вашего мужа. Мы к нему еще раз обязательно обратимся. Но как здорово, что сегодня вы отдыхаете, и что вот в минуты такого торжества, где-то, наверное, тишины и единения, возникают такие теплые, приятные и радостные человеческой душе мысли. Вот видите, как заговорил аж, да, с вашими красивыми словами. Вот, поэтому обязательно. А вот, кстати, вы написали, да, мужа зовут Александр. Александр, Александр, у вас прекрасная жена. Вот, и я вам желаю это время

0: радостные человеческой душе мысли. Вот видите, как заговорил аж с вашими красивыми словами. Вот, поэтому обязательно... А вот, кстати, вы написали, да, мужа зовут Александр. Александр, Александр, у вас прекрасная жена. Вот, и я вам желаю это время проводить прям с толком, наслаждаясь каждой секундой, каждым мгновением. Будьте счастливы, замечательная вы пара. Вот, это даже через слова чувствуется. Вот, хорошо, давайте еще посмотрим, да, что у нас. Так, так, так, это мы сказали. Все, да, все нормально. Так, ну что ж, тогда поехали дальше. У нас впереди где-то через полминуты у нас будет реклама на Beam Radio. Вот, и, соответственно, далее мы уже поставим песню. Ну, песенки точнее. У нас как раз времени на всех остается. Поэтому давайте прямо сейчас мы и начнем с рекламы. Но пару джинглов, согласитесь, никак не помешает.
1: Beam Radio. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Position number one.
2: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на «Максимилианс.ру». 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.
5: Это любовь, самообман.
6: Шукурбек, самое время потанцевать под Амирчика. Это любовь, самообман.

0: Ох, люблю, конечно, эту песню. Вот поставил специально по своему вкусу из репертуара как раз-таки Артика и Асти. Вот, Александр, Ольга, еще раз вам хорошо провести друг с другом время. Ну и, конечно, всем тем, кто сейчас находится в бане, слушает Бим-радио, а также тем, кто готовит шурпу, валяется в чане. Также желаю вам отличного отдыха. Так, друзья мои, у нас времени остается немного, я так понимаю, да? Так, слушайте, я, знаете, как предлагаю сделать вот наш студийный номер 292-102-8, 292-102-8. Может, кто-то захочет позвонить, может, там, передадите приветики всякие. Ой, хорошо, прям сижу вот, кстати, в офисе. А, студия, точнее, 4 часа, прям вот как одно мгновение, ей-богу. Напоминаю, студийный номер 292-102-8. Да, кстати, а вот... А, нам позвонил слушатель. Давайте мы сейчас как раз-таки нашего слушателя я попытаюсь как раз-таки присоединить. Так, сейчас попробуем. Секундочку. Так, алло, алло. Так, что-то вот сейчас попробуем еще раз. Так, попробуйте, Ксения, попробуйте нам позвонить по номеру 292-102-8, хорошо? Ждем, я наготове. Так, ну что ж, Ксения попыталась дозвониться, но вот этот телефон у нас, он не для этого предназначен, да. Давайте прочитаем в это время. Да, привет, дорогая, любимая Радио Мира. Да что там Мира, Казани. Передайте, пожалуйста, привет СНТ Поиска. В частности, моей супруге Альбиночке Птичке. Как вы интересно называете свою супругу, Александр. Дорогая моя, я тебя очень сильно люблю. И дорожу тобой. Тут еще смайлик, между прочим, в виде сердечка. Ты самая добрая и милая у меня. Также Виталесику Тарасу. Здорово, что приехал на вечерние посиделки за городом. Завтра будет лучше, чем сегодня. Два коротких и один длинный. Ура, ура, ура. Пишет Александр. Александр прям звучит как тост. Молодцы. Так, вот, по-моему, кстати, у нас Ксения, по-моему, пытается до нас дозвониться. Давайте-ка, ну-ка, алло, Ксения. Алло.
1: Алло.
0: Да, здравствуйте, вас слышно.
1: Это не Ксения, это Дмитрий.
0: Ага, Дмитрий, здравствуйте, у вас там радио звучит, его прям значительно потише, чтобы...
1: Специально все, на кухню
0: прошел. Ага, Дмитрий, здравствуйте, как дела, как настроение, как вообще...
1: Все нормально, как бы на работу отправимся на понедельник.
0: Ага, как вообще выходные провели вот эти...
1: 5 баллов.
0: Надеюсь, из 5.
1: Да.
0: Здорово. А сейчас где находитесь? С семьей, наверное?
1: Рядом с своей тетей.
0: О, тетю. А как тетю зовут?
1: Тетя Лиля.
0: Тетя Лиля, мысленно вас обнимаю, я надеюсь, вы меня слышите, конечно же.
1: Да, слышу вас, прекрасно.
0: Ладно. Как вообще, что пожелаете вот всем тем, кто сейчас слушает Бим-радио?
1: Я хочу, знаете, прежде всего пожелать вам всех благ, благополучия, всего хорошего. Вот. И прежде всего... Чтобы мир был над головой, всем здоровья, и как бы вот, чтобы все дальше так продолжалось, все было, чтобы хорошо у всех, и также, чтобы все радостные, счастливые были. Также, вот смотрю сейчас в окошко, и смотрю, детишки гуляют, мамы с папой, ну, как бы я сам папа, вот. А, вот, тесто по-человечески, хочу всем привет передать всей Казани, всей России, вот, в том числе и вам.
0: Спасибо, Дмитрий. Прям очень теплые слова. Знаете, я в этот момент просто вот сидел и так про себя говорил. Аминь, аминь, аминь. Спасибо большое очень такое невероятно теплое общение и за теплые слова. Вот прям пропитался я вот вашей добротой. Спасибо большое. Спасибо.
1: Вот. А песенку можно сказать?
0: Вот она будет уже в следующем часу, поскольку тут уже время заканчивается, но она прозвучит. Давайте, какую хотите.
1: Ликасар, «Одинокая луна».
0: Так, давайте еще раз. «Одинокая луна».
1: Ликасар.
0: Ага. Так, Я вот тут просто попутно ищу, да. Лика, все, все есть, все, найдем. Для такого человека, как вы, обязательно найдем, Дмитрий. Вам доброй ночи.
1: Спасибо.
0: Еще раз спасибо за теплые слова. Еще раз я говорю аминь, конечно же.
1: И вам всего хорошего. Всего
0: до свидания. Доброй ночи. Спасибо еще раз обнимите тетю Лилю. Доброй ночи.
1: До свидания.
0: Ох, как тепло, друзья. Ой, какой человек, я хочу сказать. Прям такие еще слова, знаете, вот не просто там дежурные, да, прям вот с теплотой. Спасибо, Дмитрий, еще раз. Тетя Лиля, вам тоже большой привет. У нас остались, друзья мои, заключительные приветы. Давайте я их прочитаю. Вот у нас такой самый длинный блок, наверное, получится. И с поздравлений. Светлана Ежова написала: «Привет, Бима, можно песню «Феникс»?» Она уже прозвучала, Светлана. Но можем, на попозже ее обязательно поставить. И, конечно же, Рамиль Ильдусович написал. Я уж ему по имени-отчеству, как отцу двух девочек. Он пишет: «Ленарчики, салямчики-чики. Передай, пожалуйста, привет моим девочкам Асалгьяр и Ранье. Козлар, вам салям, вам привет. Вот, едем с футбола, болели за Рубин, если можно, Хабиба Малинку, да, Ягода Малинку. Я так понимаю, что это девочки прям очень-очень сильно захотели. Вот, обязательно поставлю, вам хорошо доехать. Рубин сыграл со счетом 2-2, ну, вообще, ребята, конечно же, молодцы, молодцы, что болеете всей семьей, молодцы. Асалгьяр, Ранья, вот прямо сейчас посмотрите на своего Этику и скажите ему: «Этика, папа, мы тебя очень сильно любим». Он очень обрадуется, поверьте мне, я это знаю, как отец двух девочек. Ну и, по-моему, если не ошибаюсь, еще, но у нас заключительный привет, да, пишет нам Дмитрий, наш слушатель, любимый радио, привет. Привет, болталки, привет, диджеям радио, привет мне, молодец. Вот, еще раз, еще привет моей любимой Танюшке, печенюшке. Поставьте, пожалуйста, «Отель Калифорния». «Отель Калифорния» уже будет, конечно же, наверное, я думаю, в следующем отделении. Песня такая не маленькая, вот. Слушайте, по-моему, все ваши приветы прочитал. Надеюсь, никого не забыл. Если вдруг что-то забыл, как говорится, не серчайте. Ладно, вот, ну вроде никого, конечно же, не забыл. Наши любимые слушатели, мои любимые слушатели, всем вам доброй ночи. Хочу сказать вам, я Ленар Сиразов. И вот недавно Дмитрий сказал очень замечательные слова. Я к ним присоединяюсь и, конечно же, желаю, чтобы будущая рабочая неделя была для вас не просто рабочей, но еще была отдыхом для вашего тела и для вашей души. Прозвучало, конечно, хорошо. Я к тому, что и отдыхайте, и работайте хорошо. Всем вам доброй ночи. Люблю вас. Классно мы с вами провели это время. Пока-пока.
2: Бим Радио.

0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами Света. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных.

0: Реклама на Бим-радио. Низкие цены.
1: Паркет Плюс.
0: Широкий ассортимент.
1: Паркет Плюс.
0: Кварц-винил, ламинат и паркет.
1: Паркет Плюс.
0: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06. Улыбайся.

0: ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00, улица Каюма Насыри. Без возрастных ограничений.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: первое в Казани. Вибрадио. Любимое радио.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Самый большой грузовой поезд мира длиной в 7350 метров. Более 7 километров. Вы представляете, сколько нужно прождать времени на железнодорожном переезде? Поезд весил 9735 тонн, а состав содержал 682 вагона. Чтобы сдвинуть с места такое количество вагонов, компания General Electric индивидуально разработала 8 локомотивов. Стоит добавить, что этот малыш перевозил порядка 82 тысяч тонн железной руды.
1: В мире столько всего интересного.

0: Реклама на Бим-радио.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
2: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
0: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
7: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Не грузятся картинки. Не читаются посты? Пропали клики и лайки?
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.
3: Весна, весна в Казани. Весна, весна.
4: БИМ-радио. Первый.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: А вы продаете рекламу?
2: Нет, просто даем послушать.
1: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Position number one.
2: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночью летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами Света. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возражений.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Весна на БИМ-радио.
2: Казань, весна.
1: Весна на БИМ-радио.
3: БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс» в программе «Итальянские хиты в живом исполнении», конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
5: Бим-радио.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ Радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ Радио еще лучше. 2-930-800.
4: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ Радио первое в Казани.
5: Верно, это в первый раз. Серьезно, я доверился тебе.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Position number one.
2: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаем
1: на Бим-радио.
2: Position number one.
0: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночью летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2 930 800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

как будто залетают шутки. Я в тебя не буду влюблять.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.